0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Олег Кравченко. Здравствуйте. На Чукотке откроется первый клуб смешанных единоборств «Неудержимые». Он начнет работу 1 октября в Анадыре на площадке фитнес-центра. Посетителей примут с 7 лет. Как пишет информагентство «Чукотка», программа подойдет новичкам и опытным спортсменам. Как сообщил главный тренер клуба Роман Карасев, основное направление – панкратион.
2: История создания клуба на территории началась с прошлого года. С Чукотки близкого, с первого турнира тогда прошел, идея возникновения клуба появилась тогда. Очень долгий период времени мы искали место, которое у нас подойдет под тренировки, под зал непосредственно. Со временем нашли подготовок к открытию с 1 октября. Наверное, основными представителями у нас самый непосредственный двигатель этого прогресса Дмитрий Владимирович Заболотный, Колесов Леонид Сергеевич при поддержке администрации города, непосредственно губернатора. Тоже они во многом поспособствовали открытию, созданию, подбору мест. И так далее. Основные направления — это панкратион, смешанные единоборства, то есть и сопутствующие, которые есть к смешанным единоборствам, где, как говорится, можно бить и бороться.
1: Проект стал филиалом калининградского клуба с 15-летней историей. Главный тренер Роман Карасев занимался там 10 лет, затем 5 лет обучал других. Он является президентом Федерации спортивной борьбы округа, которую создали в конце прошлого года. Тренировки в бойцовском клубе на Чукотке будут платные. Уже сейчас можно записаться на пробное занятие. Жители села Нутепельмен получили доступ к мобильной связи и интернету 4G. Работу выполнил Ростелеком в рамках федеральной программы устранения цифрового неравенства. Как сообщает информагентство «Чукотка», специалисты установили 25-метровую вышку рядом со старым домом культуры, которая обеспечит всех жителей стабильным интернетом и связью. Услуги предоставляет оператор Т2. До этого момента около 70 сельчан пользовались только стационарными телефонами и точкой доступа Wi-Fi, которая находилась только в здании администрации. Напомню, ранее по программе устранения цифрового неравенства связь обеспечили в 7 селах Чукотки – Сирениках, Нунлегране, Новом Чаплино, Энмилене, Ламутском, Элернее и Кипервееме. В этом году базовые станции также построят в Анкареме и Энурмино. Проект финансируется за счет резерва универсального обслуживания и отчислений телеком-операторов. Нужно сохранять баланс между письмом от руки и цифровыми технологиями в образовательных учреждениях. Об этом заявил член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре профессор Игорь Мурок в беседе с ТАСС. По его словам, сокращение письма ослабляет когнитивные способности, поскольку мозг работает по принципу «используй или потеряешь». Сенатор отметил, что в начальной школе, где формируются базовые нейронные связи, письмо от руки должно оставаться полноценной частью обучения. Это не дань традиции, а осознанная практика развития мышления. В старших классах цифра берет на себя поиск и обработку больших текстов, но полностью отказываться от ручки нельзя, считает он. И завершение выпуска. Делегации США и Китая не смогли договориться о продлении торгового соглашения. Одним из пунктов разногласий стали поставки редкоземельных металлов. Переговоры прошли 20 сентября в Нью-Йорке с участием министра финансов США Скотта Бессента и вице-премьера КНР Хэ Лифэня. А разногласия касаются прежде всего срока продления. США настаивают на 6 месяцах, а Пекин выступает за продление на все время пребывания Дональда Трампа в должности президента. Кроме того, в Вашингтоне полагают, что Китай лишь на 2/3 выполняет обязательства по поставкам редкоземельных металлов. И на этом пока все. Напомню, телефон нашей службы информации 247-00. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.
0: Живое радио Чукотки.
3: Радио «Пурга».
0: Музыка на краю земли.

Волну. Всем привет, в студии Арина Прибелкина. Рада открывать этот эфирный час вместе с вами на радио Пурга. Тем более, что открывается моя смена на часах 12.09. И вторник настал, 22 сентября. В Анадыре сегодня по-осеннему солнечно, хотя надо говорить наоборот, по-летнему солнечно. Термометры показывают плюс 6, но ощущается как плюс 3. Так что застегивайтесь поплотнее. Тем более, сезон простудный точно начался. Отличный повод сегодня, кстати, размяться. Отмечается Всемирный день без автомобиля. Поэтому побольше приятных вам пеших прогулок, чистых мыслей. Ну, а если вы все-таки за рулем, пусть дорога будет легкой. И помните, что бы ни происходило вокруг, любовь обязательно вас отыщет.

0: крылья, лапы и хвосты. Все о флоре, фауне и экологии.
1: Всем привет! С вами Полина Каргина. Сегодня у нас японский волк. И нет, это не очередная порода собаки, которую японцы случайно вывели из шпица. Это отдельный подвид серого волка, который жил на Хансю, Сикоку и Кюсю. Появился он, судя по генетике, от древней линии сибирских волков. Причем настолько древней, что ученые вообще считали ее вымершей еще в плейстоцене. А потом выяснилось, нет, ребят, она просто решила пожить на японских островах еще несколько тысяч лет. Волк был довольно мелким, чуть больше метра в длину, и японцы относились к нему весьма уважительно. Его считали защитником людей и посланником горных богов. Фермеры даже были рады волкам, потому что те ели кабанов и оленей, которые активно уничтожали урожай. В некоторых святилищах их почитали как божественных хранителей. А потом все пошло не очень. В 18 веке по Японии распространилось бешенство, началось преследование волков, а в эпоху Мэйдзи за их убийство еще и платили деньги. В одной только префектуре Иваты за 6 лет убили 201 волка. Последнего подтвержденного японского волка Анти оживили в 1905 году. И вот что особенно интересно. Генетически японский волк успел обменяться участками ДНК с японскими собаками. То есть физически он исчез, а его гены, возможно, продолжают спокойно гулять по Японии. И на этом все. Берегите крылья, лапы и хвосты. Свои и своих питомцев.
0: Крылья, лапы и хвосты.

0: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
3: Радио Пурга. Музыка со скоростью 30 метров в секунду.

0: Ну да, гуляют все и девки, и мужики, и знают толк в отдыхе у воды. Но, судя по всему, просто стоять у реки и смотреть на течение – план не самый эффективный, если только не под музыку отпетых мошенников. Ученые тут на досуге проанализированы данные почти 19 тысяч человек и вынесли вердикт. Если хотите, чтобы ваши кости были крепкими, именно кости, а не как у кисельных барышень, прибавьте шагу, быстрая ходьба и легкий бег – вот лидеры в битве за плотность костей. Всего 2-3 часа бодрого променада в неделю, и ваш позвоночник скажет вам спасибо. Так что, друзья, план на вечер утвержден. С работы сегодня уходим исключительно пешком. Тем более, что сегодня день без автомобиля. Укрепляем, так сказать, шейку бедра и силу духа одновременно. Ну, а если путь до дома кажется вам слишком долгим, что ж, пусть это будет ваша первая храбрая попытка, как у Юлианы Карауловой.
1: Радио «Пурга».

0: Разговоры о важном с родителями. Объясняем вместе с навигаторами детства.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Сертун. Ответственность, осознанность, память. Три смысловых ориентира, вокруг которых строилось занятие разговора о важном, прошедшее в понедельник в школах и учреждениях среднего профессионального образования. На этот раз разговор получился по-настоящему многоголосым. Для младших и старших школьников темы были разные, но обе про человека и его выбор. Ученики первых-пятых классов говорили о естественном и искусственном интеллекте, а ребята из шестых-одиннадцатых классов – о нравственном содержании мужества на примере подвига нашего современника Нурмагомеда Гаджимагомедова. Что помогает человеку оставаться человеком в эпоху стремительных перемен? Ум, скорость, доступ к информации – все это важно, но есть качество, которое отличает нас от любых алгоритмов. Способность пропускать происходящее через опыт, чувства и моральные принципы. Искусственный интеллект уже стал незаметным спутником. Он подсказывает маршруты, подбирает музыку, помогает с переводами и текстами. Но именно человек ставит цели, проверяет факты и отвечает за последствия. Младшие школьники на занятии рассуждали, какие задачи можно смело доверить умной программе, а где нужно мыслить самостоятельно. Старшеклассники же обратились к теме, требующей зрелости души, к истории героя, для которого верность долгу оказалась выше страха. Традиционно в ходе занятия ребятам предлагалось порассуждать над вопросами. Младшим, например, над такими, как чем отличается работа нейросети от того, как размышляет человек? Почему машина может узнать кота на картинке, но не поймет, почему для кого-то это больше, чем просто питомец? Или если цифровой помощник способен ошибаться и выдавать убедительные, но ложные факты, кто должен нести ответственность за непроверенную информацию? Старших спросили, как вы думаете, почему героизм это не просто набор навыков, а состояние души. Можно ли воспитать в себе готовность думать о других прежде всего? Что в биографии Нурмагомеда Гаджимагомедова, человека, прожившего всего 25 лет и ставшего первым героем Российской Федерации в ходе специальной военной операции, заставляет задуматься о собственных поступках и выборе? Мы предлагаем и вам обсудить эти вопросы в семейном кругу. Истории, прозвучавшие на занятии, заставляют задуматься и по-новому взглянуть на привычные вещи. Вот лишь несколько фактов. Нурмагомед Гаджимагомедов вырос в семье, где служение Отечеству было традицией. Его отец – полковник полиции, награжденный 3 орденами мужества. Мать – учительница начальных классов. Он окончил Рязанское высшее воздушно-десантное училище, был мастером спорта по армейскому рукопашному бою и при этом писал стихи. В 2026 году звание Героя Российской Федерации было посмертно присвоено еще одному молодому офицеру – Василию Марзоеву, выпускнику Московского высшего общевойскового командного училища, выбравшему службу в воздушно-десантных войсках. В ходе занятия по искусственному интеллекту младшие школьники узнали, что нейросеть не имеет субъективного опыта и не способна к рефлексии, а потому может галлюцинировать, выдавать правдоподобные, но ложные сведения. Современные цифровые сервисы способны писать тексты, рисовать картины и сочинять музыку, но они лишь исполнители. Человек остается создателем, постановщиком задач и главным цензором результата. В 21 веке технологии развиваются стремительно, и молодое поколение учится жить с ними в диалоге. Оказывается, интерес к этой сфере только растет, и не только потому, что это перспективно для карьеры, но и потому, что именно здесь можно по-настоящему изменить мир к лучшему, сделать жизнь безопаснее, комфортнее и справедливее. Современное образование – это уже не только учебники и тетради. Это умение работать с информацией, проверять ее, сопоставлять разные точки зрения и не перекладывать на машину то, что требует понимания сути, эмпатии или морального выбора. А еще это разговор о вещах, которые не устаревают, о мужестве, товариществе и памяти. Герои живут рядом с нами, в биографиях семей, в названиях школ, в рассказах старших. Любознательность и критическое мышление – это не просто полезные навыки. Это инструменты, которые помогают человечеству решать самые сложные задачи – от цифровой безопасности до сохранения исторической правды. А шанс развить эти способности и применить их для великих открытий есть сегодня у каждого молодого человека. И мы считаем, что это важно. Надеемся, что вы думаете так же.
0: Разговоры о важном с родителями. Объясняем вместе с навигаторами детства. На радио «Пурга».

0: Да, иногда, послушав Звонкова и его песни, понимаешь, что действительно мы живем скучно, потому что не обращаем внимания на то, что дальше наших глаз. А ведь дальше вообще невероятное вокруг. Вот, например, Венера и Юпитер. В астрономии это максимально странная парочка. Она одна раскаленная до 460 градусов, адская кухня, где плавится свинец, а он гигантский газовый шар без твердой поверхности. В общем, идеальная метафора для типичных отношений. Она огонь, а он просто красивое облако. Ученые говорят, что между ними сотни миллионов километров. Но для настоящей любви и для хорошего поп-хита это вообще не дистанция. Если уж лететь в космос, то только с Ваней Дмитриенко. Проверяем парад планет на прочность прямо сейчас.
1: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите дышать. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. На одной орбите.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! В эфире программа «Сели, поели» и я, ее ведущая, Екатерина Трегуб. В этом выпуске делюсь с вами рецептом вишневого суфле буквально за 5 минут. Что нам для него понадобится? 10 граммов желатина или агар-агара, 150 миллилитров ряженки, 100 граммов ягод, можно взять вишню либо малину, 1 чайная ложка сиропа топинамбура или меда и орешки или семена для декора. Как готовим? Подогреваем ряженку до теплого состояния, но не доводим до кипения. Разводим желатин по инструкции и оставляем набухать. В блендере пробиваем ягоды с теплой ряженкой и медом или сиропом до однородности. Добавляем 1 чайную ложку ягодной массы в набухший желатин. Тщательно размешаем, затем вливаем желатин в блендер к остальной массе. Еще раз взбиваем до появления воздушных пузырьков и легкой пены. Разливаем по формочкам или стаканчикам, остужаем до комнатной температуры и убираем в холодильник на 1-2 часа до застывания. Перед подачей украшаем дробленными орешками или семенами. Вот и все, десерт готов. Давайте скорее пробовать. Приятного вам аппетита, услышимся на волнах радио Пурга.
0: Сели, поели!

что, друзья, если вы непроизвольно качали в такт, не пугайтесь, это нормальная реакция на проект КДДК. В переводе «бамбалея» просто еще и означает «покачиваться» или «жить в стиле шаляй-валяй». Так что именно так и продолжаем. Можно сделать перерыв 12.54, если пошатываетесь уже с самого утра, то варианта два. Либо снова усилился ветер, либо вас накрыло то самое чувство, от которого земля уходит из-под ног. У меня такое обычно бывает, когда я слышу голос этого исполнителя прямо сейчас на радио «Пурга Акмаль».

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттек, палим тельхит, который пыль, ты гамена нам не сау, он не напинил кут. Чукот, как нантин маурк над Коран рит, это манкаунин, это мрохлик, нира, как елит кут, это калит купан, унгто, маги мизирит, над Коран рит, он манкаунин, это он. Минкре, нам не сау, кенерам, чукот, как и на Владислав Кузнецов, анкаунин, это так, рен, гимизирит, над нирехлик, нам мроткин, нене, над кутти, Коран рит, он. Ригине там ник в танкликин мнгиткин нан мслин тысяч тенен ищик регионок на манивен ратнак на трой рат ененене сине там ригине т манивен ратиргат макел откликин нирак тысяч тен на нана тенер амслинина гевес это акшин кауке тауне тен камам нирекликина нрака тысяч тен мнгиткин нгр апаролем Еветаунетен пес и на мнгитке нам гродки на еветаунеты им. Мутингивика гаманивен ратен гасенат мрохлик и нрака роират.

Ну те письма, кое мы все равно гости над, а ведь я вообще там кам интернет я на гатем милсити генсетине тростелекома федеральный милсертен мы уйдем. Они не на нам шаурка тапни сегас от информагентства Чукотка. Я норнияк на там, ам я ведь я вообще там кам интернет там администрация к милсерет к нам. Тен кит онгар к на от тёш, а ведь я вообще там милсером гости над, не рамслиги на вуйвнем намака. Сирени как нунлирек торчапленока эн милена кламуц как илирне кен камкаперве макам мутингивик базовые станции от нерете кен нет ванкаре макен кама инурминока милосертен мы на мани трешкена ажем мани пояют те инеуи пока телеком операторов. Чукотский район, кинагерет плеткушинет, ненет, кашет конвети. Нине нанмшаурка ниненсет войвнам кина Лариса Юрочка. От Йошкинат Кшик кинер Амшенкау кнер ищик решинет катрете и норминой поем. Айни ищик кашет кура интернате те уэсеуте грешинет кшик кинер амшенен ненет. Неска кинен кама кураун речинам. Ринг от вангин дрегенс отельсинет нирекси кинер амшенен ненет инс уикинам. Амыс это айни ищик ринг от вагерешинет Чукотский район акам. Нроксекин мнгиткин нрака килит кулет. Инен пингулет ги туртсененген несенет. Нрок туртсененгет хирешенет в энгете. Ар эксангат сейвсет. Гасал неделя ка гейсенет округа кина управления от МЧС. Минкре нанмгсауркет ведомства ипэм. Тиукилюит касей патапсет кокам. Эмнен ютрин сатен гэтэш ханджавэт анг амкаттрэтэм. Нрохав анг крапэсатэм. Анханат нараяркнат инэн пинкуус сама инэн игусэвкэм. Туртсэнэн гэн гэкмэл у инэн пинкуус эт округа кэнам. Гэкэтвэсэв плэткусэн эт санан айпэм. Анханай пэта плэткуркэн атау нанмэсэнгэс атагэн ятэм.

0: безусловно, танцпол везде. Если хочется танцевать, нужно двигаться. Но если что, можно и спокойно посидеть, отдохнуть или пообедать вместе с нами. Радио «Пурга», новый час. Арина Перепелкина в студии на часах 13.07. И по-прежнему вторник, 22 сентября. Сегодня очень солнечно. Термометр, правда, показывает плюс 6. Ветер диктует свои правила. Ощущается как плюс 3. Так что не спешите расстегивать куртки, если пройдетесь. И сегодня отмечается Международный день сияющего мира солнца. Это подтверждает праздник не про громкие лозунги, а про тишину внутри нас. Просто суть проста. Мир начинается с гармонии в душе одного человека, а потом уже расходится вокруг, как круги по воде. Поэтому, друзья, желаю вам сегодня найти это самое внутреннее согласие и, конечно же, то самое внутреннее сияние. Личные добрые поступки пускай делают этот мир светлее. Ну, а мы продолжаем настраивать правильное настроение. Группа «Русские размеры», их легендарная «Вот так уже». Вот тут оставайтесь, впереди целый час отличной музыки.
1: И олени пасутся под музыку. Радио «Пурга». Радио «Пурга».

0: Реклама на радио Бурга.
1: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
2: Держи дистанцию 3 секунды.
3: Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.
2: Привет! Это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об эффекте единства, когда общая идентичность резко усиливает наше доверие и готовность согласиться. Вы приходите в чужой город. Местный житель советует вам сомнительный ресторан. Вы бы не поверили случайному прохожему, но если он говорит «Я тоже из Анадыря, земляк», вы сразу идете за ним. Или вы на конференции. Незнакомец в таком же бейджи, как у вас, предлагает странную идею. Вы соглашаетесь, потому что вы из одной тусовки. Мозг здесь не наивный, он использует древние ярлыки «свой-чужой». Когда мы видим общий признак, форму, акцент, хобби или любимый футбольный клуб, мозг автоматически включает режим доверия. Ему кажется, что свои не обманут. Но вот вам совет на день. Если хотите быстрее договориться с кем-то, найдите одну общую деталь. Вспомните общий вуз, город или даже любовь к определенной музыке. Это мгновенно снизит защитные барьеры собеседника. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто искал безопасных своих в большом мире. А мы с вами теперь знаем, одна общая деталь работает как универсальный ключ к доверию, даже если вы видите человека впервые.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.

классика девичьих грез, но, кажется, современные девушки, да и мужчины тоже все чаще поют совсем другую песню. Не про любовь. Институт Туткинси решил посчитать, много ли у нас ждунов, и выяснил невероятное. Каждый четвертый одиночка готов сказать твердое «нет» даже идеальному партнеру, если тот материализуется на пороге прямо завтра. Представляете, на горизонте принц на белом снегоходе, а вы ему: «Извините, у меня сериал и свободный диван, не до вас». Более половины опрошенных признались, что без пары им живется спокойнее и увереннее. Социологи даже термин придумали – синглизма. Это когда на тебя смотрят с сочувствием, потому что ты один. А ты на самом деле просто счастлив, что не надо ни с кем согласовывать цвет шторы и меню на ужин. Так что, друзья, если ваши знакомые одиночки подозрительно довольны жизнью, не спешите их спасать. Возможно, они именно там, где хотят быть. В конце концов, проводить время в свое удовольствие можно по-разному. Например, танцуя под отличный бит. Для этого у нас есть музыка.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: В России есть маршрут, где дорога ведет не просто из города в город, а словно перелистывает страницы истории. Это «Золотое кольцо» – знаменитое путешествие по древним русским землям к северо-востоку от Москвы.
0: Путешествие без преград.
1: В классический маршрут входят 8 городов – Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов-Великий, Ярославль, Кострома-Иваново, Суздаль и Владимир. И у каждого из них свой характер, свое настроение и своя, конечно же, история.
0: Начинаем исследовать.
1: Сергиев Посад встречает белыми стенами Троицы Сергиевой Лавры, тишиной старинных храмов и уютом русских музеев. Переславль-Залесский – это Плещеево озеро, древние монастыри и ощущение, что время здесь течет чуть медленнее. Ростов-Великий узнаем сразу. Его Кремль кажется знакомым даже тем, кто здесь никогда не был. А озеро Неро придает городу особую, почти сказочную красоту.
0: Продолжаем наше приключение.
1: Ярославль – нарядный и просторный, с красивыми набережными, храмами и знаменитой стрелкой, где сливаются Волга и Которосль. Кострома – это купеческое спокойствие, Ипатьевский монастырь и, конечно, местные сырные традиции. А Иваново удивляет по-другому. Здесь стоит обратить внимание не только на историю, но и на необычную архитектуру. А еще заглянуть в музей Ситца.
0: Экспедиция продолжается.
1: А вот Суздаль – настоящий музей под открытым небом. Здесь хочется просто идти и неспешно смотреть на купола, деревянные дома и старинные монастыри. Завершить маршрут можно во Владимире, городе белокаменных соборов, золотых ворот и великой русской старины.
0: Смотрим на карту.
1: Если вы отправляетесь в путешествие впервые, лучше выделить на маршрут не меньше недели. Самый удобный вариант – путешествие на машине, чтобы останавливаться там, где особенно красиво. Для семей с детьми отлично подойдут Ярославль, Переслав-Залесский и Суздаль. А если хочется тишины, архитектуры и неспешных прогулок, обязательно включите в маршрут Великий Ростов, Владимир и Кострому.
0: Посмотрим, куда заведет.
1: Лучшее время для такой поездки – теплый сезон, с поздней весны до начала осени. Возьмите с собой удобную обувь, фотоаппарат и немного места в багаже для сувениров. Финифти, льна, сыра, матрешек и маленьких вещей с большим русским характером.
0: Подведем итоги.
1: «Золотое кольцо России» – это путешествие, после которого хочется не просто вернуться домой, а однажды снова отправиться в путь.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

может, для кого-то ничего и не значит, но парни из группы «Тестостерон» точно знают, о чем поют. Хотя, знаете, мне кажется, в Варшаве с ними поспорили. Там на днях доказали, что даже обычная поездка на работу может значить очень многое, если подойти к делу с азартом. В Польше прошел чемпионат Европы по трамвайному мастерству. И нет, они не мерили скоростью продажи билетов. 26 команд играли в трамвайный боулинг. Представляете? Многотонная махина вместо шара и гигантские кегли. А еще было испытание «Не пролей ни капли», где нужно было вести миску с водой. Вот это я понимаю. Уровень контроля, который, мне кажется, недоступен очень многим. Хотя у нас в основном, конечно же, такси, вертолеты и трамваев нет, но все равно интересно было бы посмотреть на подобные состязания. Трамвай все-таки это рельсы и строгий маршрут, а душа иногда требует простора, где нет никаких ограничений, кроме разметки под колесами. Поэтому предлагаю выйти на оперативный простор вместе с группой «Алиса».

Амалон – один из самых труднодоступных населенных пунктов Чукотки. Возле села находится 2-километровый мамонтов обрыв, откуда ежегодно вытаскивают останки мамонтов, шерстистых носорогов и других доисторических животных. В Амалоне радио Пурга вещает на частоте 101,6 FM.

Как же хорошо и правильно спета. Слишком хорошо нам с вами, друзья, чтобы прощаться, поэтому предлагаю оставаться рядом и слушать радио Пурга 13.54 и от душевного Димы Билана. Переходим к чему-то на родном. К Люсе Чеботиным тоже очень по-родному и очень, знаете ли, похоже, потому что девочки знают главную инструкцию. Петь ее можно по-разному, но душа останется прежней. Слушаем радио Пурга и не пропустите в конце еще одну душевную песню.

0: Новости на радио «Пурга».
1: У микрофона Олег Кравченко. Здравствуйте. Избирком Чукотки утвердил протоколы выборов в Госдуму. Большинство голосов взял Александр Дударов – 56,66%. Владимир Гольцов от КПРФ получил 13,23%. Дмитрий Новиков от ЛДПР – 9,27%. По партийным спискам лидирует «Единая Россия». Явка приблизилась к 60%. Подробности рассказал председатель избирательной комиссии региона Николай Гончаров.
2: Голосование в регионе прошло в штатном режиме, нарушений зафиксировано не было. По итогам явка избирателей составила 59,64%. В лидерах у нас «Единая Россия», далее голоса избирателей распределились в сторону ЛДПР, КПРФ, партии «Новые люди» и партии «Справедливая Россия». Если говорить об итогах по Чукотскому одномандатному округу номер 224, то подавляющим преимуществом победил Дударов Александр Николаевич, выдвинутый партией «Единой России», 56,66% голосов. Никаких нарушений, жалоб, исковых заявлений в период дней голосования, которые в течение трех дней шли, не поступили. Ни в суды, ни в избирательную комиссию. Это итоговый протокол. Мы по выборам депутатов Государственной Думы мы подписали с помощью усиленной квалифицированной электронные подписи, которые получили в органах федерального казначейства. Каждый член нашей комиссии это сделал. Подписание прошло успешно. Ну, этим в том числе экономятся денежные средства, потому что нет расходов на спецсвязь, либо на нарочную доставку первых экземпляров протоколов в Москву.

0: Центральную избирательную комиссию. На случай каких-либо непредвиденных ситуаций у нас был запланирован план Б. ЦИКом определена была нам дата доставки, а именно 23 сентября. Мы должны были наручно доставить документацию в ЦИК, если бы не удалось подписать с помощью ЦП.
1: Добавлю, что сегодня утром подвели предварительные итоги по выборам в Думу округа. Явка составила 53,34%. В Восточном округе лидирует Наталья Камыет, Вадим Тегреттен и Владислав Зотиков. В Западном – Людмила Данилова, Евгений Патрушев и Виктор Елагин. Окончательные результаты объявят после официального утверждения. Предоплата за несуществующую аренду обошлась 58 тысяч рублей. Как сообщили в окружной полиции, 26-летняя девушка стала жертвой мошенника во время поиска квартиры и лишилась денег после переписки с незнакомцем. Она искала жилье в Анадыре на длительный срок и разместила объявление в мессенджере. Ей предложили квартиру на улице Мира и прислали снимки комнат, а также фотографию первой страницы паспорта. Девушка поверила собеседнику и перевела плату за месяц вперед. После перевода денег собеседник исчез и больше не выходил на связь. Возбуждено уголовное дело, полиция устанавливает личность злоумышленника. Жителям округа рекомендуют осматривать жилье до оплаты, заключать договор и проверять документы арендодателя. На Чукотке готовят молодую смену для традиционных отраслей. 62 подростка провели летние каникулы в оленеводческих и зверобойных бригадах. Как сообщил Владислав Кузнецов, с морскими охотниками работали 48 ребят, остальные помогали оленеводам. Под руководством опытных наставников они осваивали необходимые навыки и знакомились с традиционными профессиями. За такую работу школьникам платят по 36 тысяч рублей в месяц. Как пояснил глава региона, программа дает подросткам возможность заработать и помогает сохранять связь между поколениями. Регион также поддерживает семьи оленеводов, которые берут детей с собой в тундру на все лето. Выплата составляет 22 тысячи рублей в месяц на ребенка от 7 до 14 лет и 44 тысячи на подростка от 14 до 18 лет. В этом году деньги получили 63 семьи. Дети помогают родителям, говорят на родном языке и перенимают навыки жизни в тундре. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

Давайте точек не ставить, потому что рано, 14.07, кто-то только с обеда вернулся. Поэтому только многоточие и только радио Пурга рядом с вами для того, чтобы все у вас получалось. Ну и да, у Анны же Асти получилось, значит, и у вас получится. Арина Припелкина в студии, открываем новый час на Пурге. И, конечно же, не забываем, что сегодня вторник, 22 сентября. Самое время для активного движения, тем более, что сегодня не просто вторник, Всемирный день без автомобиля, а еще акция на работу на велосипеде. Эксперты говорят, всего 30 минут на байке в день, и вы в отличной форме. Велосипедисты, кстати, на 15% реже берут больничный и вообще чувствуют себя бодрее всех. Правда, мне кажется, когда ветерок на улице и плюс 6 превращается по ощущениям в плюс 3, это не просто физкультура, а настоящий подвиг. Поэтому, друзья, крепкого здоровья, стальных нервов, и чтобы любая дорога была в радость, даже если вы сегодня просто пешеход. Главное, включите музыку любимую, слушая нашу станцию.

Комплименты в твою ленту из самых нежных чувств. Разговоры внутри меня сводят с ума. Они мне говорят, дурак, не отпускай ее никогда. У нас с тобой все как кино легко. Наша любовь море без берегов. Я приколол много разных снов. И я тебе скажу одно.

0: I'm a fireball.
1: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
2: Представьте, вы нажимаете одну кнопку, делаете два движения, и полноразмерный велосипед за 10 секунд превращается в аккуратный чемодан. На колесиках никакой сборки, никаких инструментов, просто магия инженерия, которая помещает скорость и свободу в обычный багажник. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про велосипеды, которые складываются в чемодан за 10 секунд. Речь о реальных разработках. От голландских стартапов до японских инженеров. От немецких дизайнеров до американских краудфандинговых проектов. Где рама, колеса и руль убираются в компактный корпус размером с дорожную сумку. Это не игрушка, это полноценный транспорт, который можно взять с собой в поезд, самолет или даже в офис, не пугая коллег. В Нидерландах компания Fold & Go создала модель, где колеса складываются внутрь прочного пластикового корпуса, а руль прячется в специальное отделение. Весит такой чемодан всего 12 килограммов, но на дороге ведет себя как настоящий городской велосипед. А в Японии инженеры пошли дальше. Их велосипед складывается в прямоугольный кейс, который можно поставить на багажную полку в поезде или оставить в камере хранения. И да, такие велосипеды требуют особого подхода. Механизм складывания должен быть простым, как дверная ручка. Корпус прочным, чтобы выдержать путешествие, а в разложенном виде он не должен уступать обычным велосипедам скорости. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы купили такой велосипед? Или боитесь, что он развалится прямо на дороге?
1: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира. «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

Радио Пурга. Радио Пурга.

поэтому сложно не согласиться с группой Сплин. Людям нравится делать разных людей, а самое главное, нравится делать разную музыку и настраивать на правильное настроение. Классика меланхолии, но современные, мне кажется, новые люди, судя по опросам, просто очень устали делать этих самых людей. 2/3 россиян признались, что стресс так их вымотал, что рабочий ноутбук хочется не открывать, а спрятать в морозилку. Хуже всего приходится молодежи до 34 лет и начальникам. А вот водители, кстати, стрессуют меньше всех. Видимо, движение и радио в кабине лучший антидепрессант. Хронический зажим портит и сон, и настроение. Так что, друзья, пора переключать внимание. Если реальность давит, уходим в ритм и ловим правильный вайб. Джаями будет напоминать, даже в бетонных джунглях, в рабочем хаосе есть место красоты. На рейве цветы. Танцуем и восстанавливаем нервные клетки вместе с радио Пруга.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись. Давай!

0: Открытый космос.
1: На Земле ветер дует куда хочет, а вот на других далеких планетах им командует магнитное поле, и скорость этого ветра — тысячи километров в час. В студии Борис Медведев, и теперь о серьезных доказательствах того, что магнитное поле действительно влияет на погоду других планет. Исследователи изучили 7 очень горячих планет размером примерно с Юпитер. Все они находятся настолько близко к своим звездам, что там буквально адские условия. Температуры тысячи градусов, а атмосфера находится в постоянном движении. Но скорость ветра на разных планетах оказалась связана с их магнитными полями. Проще говоря, магнитное поле может влиять на то, куда и как движется раскаленный газ. Это важно не только ради красивого факта. Магнитное поле может защищать атмосферу планеты от частиц, которые летят от звезды. Если такой защиты нет, звездный ветер способен постепенно сдувать атмосферу в космос, а вместе с ней может исчезнуть и вода. Поэтому, когда астрономы пытаются понять, насколько далекая планета пригодна для жизни, им мало знать только температуру. Нужно еще понимать, есть ли у нее та самая магнитная защита. Пока что это только начало изучения магнитных полей за пределами Солнечной системы, но все равно это довольно серьезный шаг. В студии был Борис Медведев. Услышимся на орбите.
0: Открытый космос.

музыка, которая буквально вводит транс. Мальбек и Сюзанна. Но чтобы совсем не потерять связь с реальностью, у меня для вас есть рецепт из холодильника, так сказать. Ученые выяснили, всего 2 ложки томатной пасты в день превращают ваш мозг в суперкомпьютер. Представляете, лекалин в составе за 3 месяца так прокачивает память и внимание, что никакие гипнозы не страшны. Участники исследования, которые ели пасту, щелкали тесты как орешки. А вот те, кто игнорировал томаты, стали подозрительно рассеянными. Так что план, я уверена, на вечер ясен. На ужин все, что угодно, лишь бы с густым томатным соусом. Укрепляйте когнитивные функции, пока нас окончательно не занесло снегом. Впрочем, мне кажется, даже если с памятью у вас теперь будет полный порядок, в делах сердечных всегда остаются белые пятна, которые необходимо закрывать. Поэтому будем их закрывать вместе с Леонидом Агутиным. Он у нас главный мастер по закрытию. И не пропустите кое-что о вкусном еще рубрику «Сели-поели» сразу после Лени.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья, с вами Екатерина Трегуб. В эфире программа «Сели, поели». Принесла вам рецепт необычного пирога. Давайте готовить. Сегодня в меню тарт с красным луком. Что нам понадобится? Для теста 150 граммов сливочного масла, 300 граммов муки, 1 яйцо, 1 желток и щепотка соли. А для начинки 3 крупные красные луковицы, 3 зубчика чеснока, 250 мл молока, столько же жирных сливок, 5 желтков, 4 столовых ложки муки, 150 граммов твердого сыра, соль и смесь молотых перцев. Давайте приступим! Холодное сливочное масло рубим ножом и смешиваем с мукой в крошку. Удобно это сделать с помощью блендера, но если у вас его нет, вы отлично справитесь руками. В получившуюся крошку добавляем яйцо, желток и щепотку соли. Быстро собираем тесто в шар, не давая ему нагреться от ваших рук. Заворачиваем в пленку и убираем в холодильник на 15-20 минут, а сами займемся начинкой. Чеснок раздавим плоской стороной ножа, поместим его в сотейник, зальем молоком и сливками и доведем до кипения. После снимаем с огня и процедим через сито, чтобы удалить чеснок. Теперь взбиваем желтки вместе с мукой в пышную бледную массу. Продолжая взбивать, тонкой струйкой вливаем в чашу миксера молочно-сливочную смесь. Переливаем массу в сотейник и варим крем на минимальном огне, постоянно помешивая до загустения. Добавим в него тертый сыр, соль, перец и перемешаем. А наше тесто как раз охладилось. Раскатываем его на присыпанной мукой поверхности и укладываем в форму для тарта, формируя бортики. Если специальной формы нет, используйте любую, при этом высота бортиков должна быть около 3 см. Также делюсь с вами простым способом, как легко перенести песочное тесто в форму. Раскатайте его на пергаменте или силиконовом коврике, далее переверните тестом вниз в форму и аккуратно снимите с поверхности пергамент. Наш корж будем выпекать сначала без начинки в разогретой до 200 градусов духовке 5 минут. Пока корж остывает, понизим температуру в духовке до 180 градусов и нарежем лук небольшими дольками. Перельем сливочную массу на корж, выложим сверху лук и немного вдавим его в крем. Присыпаем свежемолотой смесью перцев и будем выпекать 35-40 минут. Начинка должна загустеть, а лук стать золотистым. Обязательно попробуйте и угостите своих близких. Приятного вам аппетита и до встречи в эфире!
0: Сели, поели!

уже 14.51, мне кажется, все равно есть ощущение того, что солнце прибавилось. Ну и с вопросом песни «Где ты?» в 3 часа дня звучит очень философски. Кто-то из вас в отчетах, кто-то в пути, а чья-то голова уже просто идет кругом от бесконечных дней. И раз уж мы уж сегодня все равно настроены на легкое головокружение, пусть оно будет исключительно приятным и музыкальным. Предлагаю послушать певицу Юту в этом деле. Она настоящий эксперт, потому что у нее голос, знаете, с той самой фирменной хрипотцой, идеальный аккомпанемент для этого вторника. Вспоминаем хит, который кружит голову похлеще любого напитка, «Хмель и солод», только на радио «Пурга». И не пропустите еще один головокружительный трек под названием «Дельфины» в исполнении Ильи Словесника.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Четвероногий оператор снимает фильм о жизни в Арктике. На острове Врангеля завершается работа над кинопроектом о белых медведях. Получить редкие кадры животных оператору Максиму Леменкову помогает Лайка Нива, которая живет с инспекторами заповедника в поселке Ушаковская. На ее голове и шее закреплена камера. Благодаря этому удается с близкого расстояния записывать медведиц с медвежатами. Подойти к ним человеку сложно и опасно. К осени детеныши становятся активнее, а матери сильнее беспокоятся за их безопасность. Нива предупреждает людей о приближении диких зверей, а теперь еще и записывает их с близкого расстояния. Крупные планы хищников особенно нужны режиссеру. Материал войдет в полуигровую картину Леонида Круглова с рабочим названием «Сказка о снежном медведе». В ней животные будут разговаривать между собой. Оператор Максим Леменков покинет остров в октябре, а в ноябре начнется монтаж. После отъезда группы Нива останется на острове. Камеру ей будут включать сотрудники заповедника, если рядом появятся дикие звери. Чукотка и Таиланд могут запустить обменные поездки. Такое предложение прозвучало на международном фестивале молодежи, который прошел в Екатеринбурге. Как сообщили в окружном правительстве, представители региона договорились сохранить связь и обсудить дальнейшее сотрудничество с делегацией Таиланда. Команда Чукотки также провела встречи с участниками из Индии, Индонезии, Шри-Ланки, Малайзии, Алжира, Анголы, Мексики, Абхазии и Южной Осетии. Молодые люди обменивались опытом, рассказывали о своих традициях и знакомились с культурой других стран. Вместе с тем участники побывали на тематических сессиях и открытых диалогах, а также прошли с флагом Чукотки шествие молодежи мира. Руководитель окружного управления молодежной политики Хасан Маликов отметил, что поездка помогла делегации получить новые знания и установить зарубежные контакты. Всего фестиваль собрал 10 тысяч молодых людей из России и других стран. И к другим новостям. Минцифра установила круг сотрудников Почты России, которые имеют право решать вопрос об уничтожении беспилотников. В список вошли руководители специальной почтовой связи, начальники смен почтовых отделений, экспедиторы, водители спецавтомобилей и главные диспетчеры. Как пишет ТАСС, они выбирают способ нейтрализации дрона, технические средства или огнестрельное оружие. После отражения атаки необходимо

0: Необходимо уведомить оперативного дежурного. Ранее правительство разрешило почтовым служащим иметь антидроновое оружие. Постановление дополнило список 2005 года, в который входят 9-миллиметровые пистолеты, травматическое оружие, электрошокеры, бронежилеты и другие средства защиты. И в завершении выпуска. Таиланд, Турция и Китай возглавили список стран для отдыха российских туристов на новогодние праздники. Как пишет РИА Новости со ссылкой на специалистов, путешественники стали отдыхать чуть меньше дней, но при этом выбирают более дорогие и комфортные условия проживания. Помимо этого, в топ-5 направлений для зарубежных праздничных поездок также вошли Объединенные Арабские Эмираты и Вьетнам. На этом у меня пока все. До встречи в эфире в следующем часе.
1: Пусть всегда будет солнце. Радио Курган.

Ну что, проще от елки. Отличный совет на этот вторник. Всем добрый день. В студии Арина Перепелкина. И мы входим в новый час на радио Курган на часах 15.07. 22 сентября. В Анадыре сегодня солнечно, за окном на градус теплее плюс 7, по ощущениям честное плюс 4. Ну и, конечно же, ничего не обещаем. Кстати, сегодня необычный повод — день раскрашивания серости. В преддверии долгой зимы, когда солнце становится редким гостем, мне кажется, этот праздник просто жизненно необходим. Не вешайте нос, друзья, если за окном не хватает красок, берите инициативу в свои руки. Желаю вам сегодня найти свой яркий цвет, будь то оранжевый, кружка с кофе или просто искренняя улыбка. Давайте добавим яркости и поднимем планку настроения. Нюша с хитом «Выше» прямо сейчас. Радио

Все пошло не по плану, но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом. Они пытались приготовить совсем другую еду. Потом оставили вареную пшеницу на ночь и получили странные тонкие хлопья, которые стали первым шагом. А дальше один из братьев решил попробовать кукурузу, и вот появился завтрак, который сегодня знают во всем мире. В студии Борис Медведев. 1894 год. Battle Creek, штат Мичиган. В местном санатории братья Джон и Уилл Келлоги экспериментируют с зерновыми продуктами. Их задача довольно простая – придумать легкую пищу для пациентов. В тот момент они работают с пшеницей. Зерно варят, затем раскатывают и запекают. Но однажды эксперимент прерывается. Братьям приходится уйти, а приготовленная пшеница остается ждать своего часа. Когда они возвращаются, продукт уже успел постоять гораздо дольше, чем планировалось. Выбрасывать его не стали. Пшеницу снова пропустили через валики. И произошло неожиданное. Зерно разделилось на тонкие хлопья. После запекания они стали легкими и хрустящими. Получился совершенно новый вариант завтрака. Посетителям санатория хлопья понравились настолько, что после отъезда многие начали просить присылать им еще. Казалось бы, успех найден. Но Уилл Келлог решил не останавливаться на пшенице. Он начал экспериментировать с другими злаками. И вот здесь случайность закончилась. Началась уже настоящая работа. Уилл обнаружил, что кукуруза дает особенно хрустящий результат. Он продолжал менять состав, способ обработки и вкус. А затем добавил соль, сахар и другие ингредиенты, чтобы продукт нравился не только пациентам санатория, но и обычным покупателям. Так постепенно появились те самые «корнфлейкс». В 1906 году Уилл Келлог основал собственную компанию и начал производить хлопья уже в больших объемах. Но на этом история братьев становится почти отдельным сюжетом. Джон считал хлопья частью своей работы в санатории, Уилл видел в них огромный коммерческий потенциал. Так что братья разошлись во взглядах. Уилл решил заниматься производством сам, сделал ставку не только на продукт, но и на рекламу. А это, кстати, сработало. В 1909 году его компания уже выпускала около 120 тысяч коробок в день. А сама технология, которая появилась из экспериментов с вареным зерном, стала основой целой индустрии хлопьев для завтрака. Братья искали один продукт, случайно получили другой, а затем один из них сумел увидеть в неожиданном результате самостоятельную возможность. С вами был Борис Медведев. Это была программа «Не все потеряно». До встречи в эфире. Все пошло не по плану, но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом.

Вот такие вот дела от студию. Оказывается, все не для нас. И я вам скажу, принимают они действительно жаркие обороты, эти самые дела. Потому что пока мы в Анадыре ищем способы согреться, кто-то перешел на радикальные меры. В моде огненный массаж. Схема простая. Вас накрывают спиртовым полотенцем и поджигают. Чувствуешь себя настоящим призрачным гонщиком целую минуту, пока пламя не потушит мокрой тканью. Вообще, это тибетская медицина и обещает, что такой прогрев разгоняет кровь и снимает любую боль. Не знаю, как насчет суставов, но бодрость духа после самовозгорания точно гарантирована. Хотя, согласитесь, процедура довольно специфическая. В общем, мир полон странных вещей, и музыка не исключением. Поэтому слушаем о загадочных чувствах песню в исполнении Владимира Преснякова. И, конечно же, настраиваемся на нужную волну, на волну радио «Пурга».

0: факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов.
1: А вы когда-нибудь задавались вопросом, что произойдет раньше? Остынет ядро Земли или погаснет Солнце? Ну, смотрите. В основе свечения Солнца лежат термоядерные реакции, протекающие в его ядре при температуре более 10 миллионов градусов. Эти реакции используют водород, который составляет большую часть массы звезды. Запасов водорода хватит на 5, наверное, на 6 миллиардов лет, после чего Солнце начнет расширяться, превращаясь в красного гиганта. Затем Солнце сбросит внешние слои и станет белым карликом, теряя энергию на протяжении миллиардов лет. Ядро Земли гораздо холоднее, его температура составляет около 6000 градусов. Остывание идет чрезвычайно медленно. За 10 миллионов лет температура ядра снижается всего лишь на 1 градус, или на 100 градусов за миллиард лет. Таким образом, к моменту превращения Солнца в белого карлика, ядро Земли все еще будет сохранять значительную часть своей тепловой энергии.
0: Территория фактов.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

примером. Для кого-то задача благородная, но давайте честно, иногда мы лишь живой пример того, как гора одежды на стуле способна довести до нервного срыва. Психологи тут предупредили, домашний бардак – это не просто лень, а мощный источник стресса. Представляете, разбросанные вещи и немытая посуда заставляют наш мозг постоянно обрабатывать лишние стимулы. В итоге голова тяжелая, нервы на пределе, так что лайфхак дня. Если чувствуете, что жизнь идет наперекосяк, не спешите записываться к психологу. Попробуйте для начала разобрать шкаф. Контроль над полками дарит иллюзию контроля над судьбой. Ну а когда в квартире и в мыслях станет чисто и просторно, наступит та самая долгожданная легкость. Поэтому улетаем подальше от бытовых забот вместе с группой «Сливки».

0: Свое радио.
1: Свое радио.
0: Радио «Пурган».

увеличиваем свои шансы жить долго и счастливо. Как? Да просто не курим. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

0: Не знаю, почему взамен, но мне кажется, это очень опасно после ярких чувств садиться за руль. А вообще, настоящая романтика по-русски от Миа Бойко. Машина как символ свободы, скорости и вечных попыток припарковаться в сугробе. На часах 15:51 здесь кроется главный подвох. Все же помнят, сегодня Всемирный день без автомобиля. Так что, друзья, черная «Лада» сегодня пусть официально отдыхает во дворе. А мы с вами идем пешком, укрепляем кости и дышим свежим воздухом. Я уж точно. Мое время в эфире на сегодня подходит к концу. Желаю вам, чтобы остаток дня прошел гладко, а любые черные полосы встречались только в песнях на дорожной разметке. С вами была Арина Перепелкина. Прощаюсь до завтра. Оставляю вас в компании безупречно стильная Зиверт, ее зеленые волны. Это идеальная ретро-вайб, чтобы смыть рабочую суету и правильно настроиться на оставшийся день.
1: Пора готовиться к спячке.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Елена Тамбова. Здравствуйте. Команда из «Эквикиноты» поборется за победу в семейной зорнице. Чукотку на решающем этапе всероссийской игры представит семья Спицыных. Андрей и Светлана, их сын Георгий и дочь Виктория выступают в команде под названием «Полярные волки». Состязания пройдут с 22 по 30 сентября в Волгоградской области. Участники получили путевки после победы на региональном отборе, который состоялся в июне. К испытаниям они готовятся вместе, повторяют теорию, отрабатывают практические навыки и определяют задачи каждого. Андрей служит в пожарно-спасательном подразделении, Светлана работает бухгалтером. Георгий играет на гитаре, а Виктория увлекается горными лыжами. Соперниками чукотской семьи станут 88 коллективов со всей России. Напомню, в прошлом году на региональном этапе победу одержала семья Девяткиных из Анадыря. Оленьи стада на Чукотке готовятся к зиме. Осенняя корализация стартовала сразу в нескольких районах округа. Олени собирают в загоны, где ветеринары осматривают животных, берут кровь для проверки на бруцеллез, отрабатывают от подкожного овода и дают витамины. Одновременно специалисты прививают от бешенства и других инфекций собак, которые помогают пастухам. Главная задача – установить точное число оленей, а также распределить их по возрасту и полу. Племенных животных дополнительно оценят для дальнейшего разведения. К работе уже приступили предприятия Возрождение Амгоэма «Пионер», Заполярье и хозяйство имени первого ревкома Чукотки. Остальные начнут корализацию до начала октября. Завершить основные работы планируют к концу месяца. Всего в регионе содержат более 115 тысяч домашних северных оленей. И к другим новостям. В Якутии из-за возгорания в Нерюнгринской ГРЭС пострадал работник. Как пишет РИА Новости, пожар возник в подстанции энергоблока номер 1 и турбине машинного зала. Огонь охватил 40 квадратных метров. Электричество в Нерюнгри временно ограничили для потребителей подстанции «Городская». К ликвидации привлекли 50 человек и 16 единиц техники. Возгорание потушили, последствия устраняются. Причины и срок ремонта выясняют. Сейчас тепло и электроэнергия подаются без ограничений. Станция работает штатно. В Нью-Йорке на Генассамблее ООН сегодня подпишут договоренность по Гренландии. Участниками выступают президент США Дональд Трамп и премьер-министр Дании Мете Фредериксен. Церемония начнется в 17:30 по московскому времени. По словам датской стороны, документ возложит ответственность за безопасность в Арктике в значительной степени на НАТО, а не только на Вашингтон и Копенгаген. И в завершении выпуска заплывшая в Пусан акула стала народным любимцем всей Южной Кореи. За выходные посмотреть на рыбу пришли около 19 тысяч человек. От наплыва посетителей выигрывает местный бизнес. У кафе появились очереди, а в магазинах вырос спрос на мороженое «Джавс Бар», название которого ассоциируется с акулами. Как пишет российская газета, впервые хищницу заметили 18 сентября в канале парка Пусана у Северной

бухты. Специалисты предполагают, что акула могла зайти в канал вслед за добычей, но затем не смогла найти выход. Попытки помочь неожиданной гостье выбраться в открытое море пока успехом не увенчались. На этом у меня пока все. До встречи в эфире в следующем часе.

0: Добрый вечер, дорогие друзья, всем, кто сейчас с нами на волнах радио Пурга. У микрофона я, Наташа Ковалева. На часах уже 16:06, сегодня 22 сентября, день раскрашивания серости. И если у вас с утра все валится из рук, а настроение где-то на дне кофейной чашки, это не беда, потому что самое время все это исправить. Этот праздник появился как призыв бороться со скукой и рутиной, добавляя в жизнь больше цвета, радости и красок. Поэтому, друзья, делаем музыку громче и наслаждаемся моментом.
1: Радио Пурга.

0: Как сохранить деньги?
1: Нинкри Раутас Аукэ Мани.
0: Программа о финансовой грамотности на чукотском языке.
1: Микантин, расынс асинтеулетэм, анкамаб Нинкри натэмюнкэнет ораэллэт. Натвахэнат юридические фирмы от винретэлэт ораэллэлтэ манин улэтэм, асу мани переплитку кар пасхантаумам, патринвэчаухэнат банка крэн, ашвар цигут нэнтэхэнет мани трэлэкасынэтэм, юридические фирмы от аматэмюнку тулэтэлэтэм, патрин мани перехэнат ораэллэйпэн камвэнэ анвинретэнэт. Минкри сисевкин куна торкав теревинрен ныркат кавлинан дет юридические фирмы аргинанат нымкасан нергавау куна тим куна ревинрен нгтасын атранамата кынкама рапаанга така асынге темани трешеткук. Темиутку лята конпа нгтэват куна тим куна нытвакената государства кен программа атранамата касынга тем нкам нюкинет яран эвлем ярайр аткарама Анитки натлваун ок мани трешет кокасын етим. Анкам нюкин атымлет уйн енеретсин натасын етим. Анкам кытты ванышықын етим. Авнинар экасын етим. Мыкыс ой винрет кілін ет нюкин етірген ана. Винрет экасы мани переургетим. Энпел кынтэв керет аккарама. Анитки нат ярат эвлем ярайр етим. Мани переплет кока винрет лет судьете накелилит кухен этим. Отвел он шехен ураэллянын кама нами саткенат. Кашливаны натванатын кама мысэта асу мани переургата. Энар экам, аканнымата траса кытмани окам. Нэн мессенджерке вауханате ура. Нрамин криваурынкан кама гайманин ураэллянын мысэтым. Ярайрата тнеритген нэтын кама кмутко акасу мани перерен ашым. Нкама судака тремшишин нгатрисис аукам. Эннин ураэллат винретэйгут хиллинэ тасыв мани перэллак винретэлэтэм. Намандикватхэна тэнкама э винретки нитхэнэта ураэллалтэм. Сэйн тэка нармухэнэт калэт ольхэпэм. Эурап маниэн оканкама энар эка кавкэт опэлэ синитхэта касыв мани элэткулэтэнкама тукэм. Сэмне ураш варэцэ касыв мани перэоргэкэн тэнмэсэтэн хун маркоутэр пэлхэнтэвкэм. Кама сама кэте тэнгэнэн вэлэвка мани трэшхрэгэ тасыв мани переоргэкэн. Кынымгэшаур кнетка синиткин этэн кама тумгэ тасарокэ ота кэтвар кнетэк тэмьютку тулятэлам. Гэтамо кэшир кнетка тургин этке лит ульты тулятэлэпэм.
0: Как сохранить деньги?
1: Минкри Раутас Аукэ Мани.
0: Программа о финансовой грамотности на чукотском языке.

0: Реклама на Радио Бурга.
1: По полису ОМС ветеранам боевых действий, участникам специальной военной операции гарантированы все виды медицинской помощи во внеочередном порядке. Профилактические мероприятия, медицинская реабилитация, в том числе продолжительностью 30 и более суток, консультации психолога. Для получения медпомощи обратитесь в поликлинику по месту прикрепления. Подробнее по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagasdefismed.ru.
2: АО «Страховая компания «Сагасмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

Вот есть такой тип людей, которые вечно что-то ищут. Им все время кажется, что где-то и трава зеленее, и воздух чище, и где-то их ждет та самая жизнь. Они могут годами бродить по свету, менять города, работу, возможно, даже и отношения, а потом в один прекрасный вечер понять простую вещь, что проблема-то была совсем не в географии. И вот тогда, когда это осознание приходит, в гардеробе как раз обнаруживается та самая вещь, которая способна все исправить.

0: интересная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь. 1951 год. Швеция. Молодая пара ведет себя странно.
3: Так, давай сюда. Сюда, давай. Надеюсь, нас никто не видел.
4: Я тоже.
3: Так, дверь закрывай, давай.
4: Да. А нас не заметят?
3: Ты что? Мы специально отъехали 10 километров от города. Спустились на лифте в старую шахту. 50 метров под землей.
4: Ну что ж, тогда, тогда давай, давай сделаем это.
3: Давай, даже если все узнают и передадут нас суду, я все равно хочу это сделать.
4: Да, я тоже, очень хочу. Я разрешаю тебе, дорогой, делай, делай это.
3: Сейчас.
4: Это было незабываемо, дорогой.
5: И все. А вы чего ждали? Да, это был просто поцелуй. После того, как 22 сентября 1951 года в Швеции были запрещены прилюдные поцелуи в общественных местах, влюбленным приходилось искать убежище, чтобы предаться этому вполне невинному занятию.
0: Ежедневная,
1: как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.
6: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
7: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
6: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: И если после бурного выяснения отношений хочется просто исчезнуть, не говоря ни слова, это нормально. Но исчезнуть можно очень даже красиво не в закат на остановке, а, скажем, в сторону итальянского побережья. Вот почему бы и нет? С чемоданом, в шляпе и с видом на человека, который все решил. Следующий трек почти инструкция по применению.
1: Радио Пурга. Радио Пурга. Музыка со скоростью 30 метров в секунду.

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин».
1: Как же мы полюбили промышленные маски для волос с тех пор, как они появились на прилавках. Больше не нужно, как наша мама, наносить на голову смесь из яйца и кефира. Достаточно открыть благоухающую баночку и нанести на волосы состав, который через 3 минуты превратит их в гладкий шелк. Однако это скорее маскировка несовершенств, ведь в ход идут силиконы, которые придают желанный блеск. А вот истинное питание волос в натуральном уходе. Целебные травы в аптеке продают круглый год, почему бы не вспомнить о полезных ополаскиваниях отварами. Скажем, один из самых популярных отваров у наших бабушек – это крапива. Это чудо-трава, без преувеличения. Она помогает при выпадении волос, усиливает рост, делает волосы крепкими, мягкими, блестящими. И, конечно, не забывайте про питание с помощью натуральных масел. Скажем, на ночь можно наносить на секущиеся кончики масло облепихи. Само собой, при условии, что утром вы будете мыть голову. Поверьте, время сна для ваших волос не пройдет даром. Здоровое питание, как известно, основа красоты. Стоит только что-нибудь упустить из своего рациона, как у нас начинают слоиться ногти, сечься волосы и пятки становятся похожими на наждачную шкурку. Как уверяют медики, в списке продуктов красоты всего лишь несколько позиций. Это то, что никогда не должно исчезать из вашего холодильника. Итак, во-первых, не забывайте про лосось. Содержащийся в нем жир возвращает коже эластичность. Черника – тоже верный страж красоты, а также киви, который стимулирует выработку коллагена – так что сокращает мелкие морщинки. Идем дальше. Видим шпинат, который защищает клетки кожи от старения. Ну и, наконец, почуйте себя несладким йогуртом. Он стимулирует пищеварение, а горький шоколад нейтрализует действие вредного ультрафиолета. К тому же, поднимает настроение.
0: Территория женщин.

0: Bizarre от Мадонны и Мартина Гаррикса. Доказательство того, что даже у королевы поп-музыки бывают отношения, которые не поддаются логике. 16.51 на студийных, и после новостей я снова с вами в эфире. А сейчас песня о том, что расстояние иногда похоже на паузу, а не на точку. Артик Асти и Ника Рин далее в эфире.
1: Радио Пурга.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Елена Тамбова. Здравствуйте. Историю танкиста и учителя Алексея Овчарова сохранили для новых поколений. Новая мемориальная табличка появилась в школе поселка Проведения. Как сообщили в муниципалитете, ее посвятили участнику Великой Отечественной войны, который после победы много лет преподавал детям физику. Алексей Овчаров служил танкистом, участвовал в Прохоровском сражении на Курской дуге и дошел до Кёнигсберга. Там он получил тяжелую контузию. В Проведении ветеран работал в 1960-1970 годы. На табличке разместили QR-код, по которому можно открыть его биографию на сайте библиотечной системы округа. Памятный знак установили юнармейцы Даниил Лаврик и Никита Топский. Они также участвуют в уходе за могилой Овчарова на мысе Лихачева. В августе юнармейцы и их родители покрасили стелу и звезду, убрали выросшую траву. Имя ветерана высечено и на плите поселкового мемориала. Модернизация Анадырского причала получила одобрение экспертизы. В столице Чукотки реконструируют пристань на косе Александра. Проект получил положительное заключение главгосэкспертизы России. Причал обеспечит устойчивое сообщение через Анадырский лиман с поселком Угольные копи и аэропорта. Обновленный терминал сможет обслуживать до 20 тысяч человек в год. Планируемый грузооборот – 4200 легковых и 1800 грузовых автомобилей. Проект предусматривает 4 причальных сооружения, контрольно-пропускной пункт, освещение, очистные системы и навигационный знак. На территории уложат твердое покрытие и укрепят берег. Работы проведут без остановки действующего порта. Заказчиком выступает Росморпорт. Реконструкция вошла в национальный проект «Эффективная транспортная система». Российские школьники будут изучать экономику родного края. Региональный компонент расширят в курсе «Россия. Мои горизонты» с этого учебного года. Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал ТАСС, что занятия идут с 6 класса и охватывают более 8,5 миллионов детей. Теперь учеников будут знакомить с востребованными профессиями и достижениями страны в разных отраслях. Школьникам также расскажут о ключевых предприятиях региона. Такой формат уже успешно апробировали в учебных заведениях 75 субъектов России. Страховые выплаты по ОСАГО увеличатся из-за обновления справочников запчастей. Как пишут «Известия», средняя стоимость деталей выросла, поэтому компенсация на ремонт прибавит до 8%. Новые перечни применяются для расчета восстановления машин после ДТП с 19 сентября этого года. Отмечается, что полисы также подорожают в среднем на 10%. И в завершении выпуска. Котенок Джек проехал 1300 километров в бампере автомобиля. Десятинедельный малыш из Нью-Джерси незаметно забрался в машину и добрался до Джорджии, преодолев почти 800 миль. Как передает Мир-24, его обнаружила студентка. Она заметила лапку, свисавшую под авто. Чтобы достать котенка, пришлось вызвать механиков. Они разобрали часть машины. Несмотря на долгую дорогу, ветеринары нашли лишь легкую простуду. История закончилась счастливо. Малыш обрел семью прямо в Джорджии. Новые хозяева назвали его Джек. На этом у меня пока все. До встречи в эфире 19 часов.

17.06. В эфире Радио Пурга, и я Наташа Ковалева. И сегодня, кстати, отмечается еще один очень интересный и вкусный праздник – День мороженого в рожке. Казалось бы, как может быть связана осень и мороженое, но у этого праздника есть своя логика. Вафельный рожок придумали именно для того, чтобы мороженое можно было есть на ходу и, конечно же, в любую погоду. И, кстати, первый рожок появился в 1904 году, когда у продавца закончились тарелки. Так что, друзья, сегодня есть официальный повод съесть ваше любимое мороженое.

0: Реклама на радио «Бурга».
1: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Открытый космос.
1: На Земле ветер дует куда хочет, а вот на других далеких планетах им командует магнитное поле, и скорость этого ветра — 1000 км/ч. В студии Борис Медведев, и теперь о серьезных доказательствах того, что магнитное поле действительно влияет на погоду других планет. Исследователи изучили 7 очень горячих планет размером примерно с Юпитер. Все они находятся настолько близко к своим звездам, что там буквально адские условия. Температуры 1000 градусов, а атмосфера находится в постоянном движении. Но скорость ветра на разных планетах оказалась связана с их магнитными полями. Проще говоря, магнитное поле может влиять на то, куда и как движется раскаленный газ. Это важно не только ради красивого факта. Магнитное поле может защищать атмосферу планеты от частиц, которые летят от звезды. Если такой защиты нет, звездный ветер способен постепенно сдувать атмосферу в космос, а вместе с ней может исчезнуть и вода. Поэтому, когда астрономы пытаются понять, насколько далекая планета пригодна для жизни, им мало знать только температуру. Нужно еще понимать, есть ли у нее та самая магнитная защита. Пока что это только начало изучения магнитных полей за пределами Солнечной системы, но все равно это довольно серьезный шаг. В студии был Борис Медведев. Услышимся на орбите.
0: Открытый космос.

0: А где-то в далеком штате, в американском штате Висконсин, родился Мэй-кун по кличке Эребус Аномали. И у него, представляете, 29 пальцев, тогда как у обычных кошек их 18. В общем, Эребус побил рекорд, который держался больше 20 лет. Кот здоров и активен. Теперь он официальный чемпион Книги рекордов Гиннесса по количеству пальцев. А следующий наш певец не попал в Книгу рекордов, но зато поет, ну уж, очень душевные песни.
1: Радио Пурга.
2: Ярко звезды светили.

0: полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.
1: Всем привет, Габс у микрофона. Обновленные КГМ Торрес поступили к дилерам. Hyundai представила новое поколение Tucson. А Lincoln выпустит конкурента Mercedes G-класс. Об этом сегодня в программе «Полный привод».
0: Новый взгляд.
1: В дилерской сети появились кроссоверы КГМ Торрес нового модельного года, сообщили в представительстве корейского бренда. Среди обновлений – материалы отделки интерьера, модернизированное программное обеспечение для головного устройства, а вместо значка «Ssangyong» с крыльями драконов на руле теперь красуется фирменный логотип КГМ. КГМ уточнили, что для стимуляции продаж в России бренд намерен использовать все актуальные инструменты, включая предоставление скидок, в том числе при покупке в трейд-ин, а также кредитные и прочие другие финансовые предложения.
0: Дорожный монстр.
1: Компания Hyundai представила новое поколение кроссовера Tucson. Вместо плавных линий, характерных для предшественника, новинке достался более строгий квадратный кузов под стать современным трендом в автомобильной моде. Автомобиль стал визуально выше и массивнее. Узкая горизонтальная светодиодная полоса проходит по всей ширине кузова, а по краям расположились деликатные ходовые огни вертикального типа. Корму украшают изящные фонари, объединенные в тонкую линию иллюминации. Капот и передние крылья с выраженными гранями дополняют мускулистый образ автомобиля, а расширители колесных арок намекают на внедорожные амбиции модели. Автомобиль выйдет на рынок в следующем году. Технические подробности будут обнародованы ближе к запуску продаж.
0: Высшая проба.
1: Американская компания Lincoln, которая принадлежит Форду, планирует выпустить брутальный внедорожник, призванный конкурировать с немецким Mercedes-Benz G-класс. Об этом сообщает Detroit Free Press со ссылкой на свои источники. Производство автомобиля должно начаться в конце лета 2029-го. Новинку построят на базе внедорожника Ford Bronco. Причем модель Lincoln будет производиться с ним на одном заводе в Мичигане. Минимальная цена на машину, пишет издание, может составить около $70,000. Это, к слову, дешевле, чем Mercedes-Benz Gelandewagen, который в США сейчас продается минимум за $154,000. По предварительным данным, внедорожник может позаимствовать у Ford Bronco V-образный шестицилиндровый мотор объемом 2,7 литра мощностью 330 лошадиных сил, а также 3-литровый агрегат с отдачей в 418 лошадок. И на этом пока все. Программа подготовлена по материалам автопортала autonews.ru. Водите аккуратно и пользуйтесь ремнями безопасности.
0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.

что прозвучало нежное до тебя от Заполья. Настоящее имя Полина Запольская. Артистка этой Сибири поет о том, что до встречи с любимым все вокруг было иллюзией, а сердце будто окутывало мгла. Думаю, это чувство знакомо каждому. Когда влюбляешься, мир действительно делится на до и после. Но вот в чем штука. После большой любви иногда хочется не космоса и звезд, а чего-то максимально земного. Например, кефир и полбатона. Это тоже своего рода признание в любви к жизни.

0: Знаете ли вы?
1: 90% людей при первой встрече оценивают обувь человека. Исследования показывают, что именно эта часть гардероба может многое рассказать о вас. Обувь может сигнализировать о финансовом положении или социальном статусе человека. Дорогая или модная может восприниматься как признак успеха, а стиль обуви может отражать личные предпочтения и характер человека. Например, спортивная обувь может указывать на активный образ жизни, тогда как классическая может говорить о формальном подходе. Чистота и состояние обуви могут говорить о том, насколько человек заботится о себе и своем внешнем виде.
0: Теперь буду знать.

Друзья, на часах уже 17:51. Время пролетает стремительно, конечно. И знаете, это очень даже хорошо, потому что жизнь – это движение. И сейчас я хочу поставить вам песню, после которой вы точно не захотите сидеть на месте. Слушаем трек «Движ» от Филатова и Караса.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттек, пошлем тельчатка пангасти, на нам гляжаешь эум Анна Гругольхрыгам. Избиркома накашлен омрава над кашетио плиткоки над протокол от Госдума, нам какинат кашетио над Александр Дудорована, хмек нрохлекен процент от наматваш эпы. Генерахаушен Владимир Гольцов, елиошен партия КПРФ, Анака кешит тишинет мангиткен грок парус процентат. Грок ауан вакен эшлин ЛДПР акен китпеш этешен Дмитрий Новиков микне румеке онат кон айскан кен га парусма процентат. Партия кенат списка гет янотешен Единая Россия минкрио га кашит йошенат макан грок шеккенак процента кен ком ЛДПР актен кам КПРФ. Нен Геушин Николай Гончаров и Ненчешин Кашетио Тинмаукин комиссиях. Иур Сама Таунин отмеканте Гермештешин от Мургин Думалты Восточный округ. Гермештеш униткнет Наталья Камыет, Вадим Тегреттен, Владислав Зотиков. Западный Людмила Данилова, Евгений Патрушев, Виктор Елагин. Мальчотевьёш Каште Кашет Тинмау Плиткок. Нергеркин карачит корган гамгошин от оптит район от кок округкин, нин пангштешерка департамента и по сельского хозяйства. Хоран детеш ам нергешерка над корат, миксиретер каткан машаватышат, на мочле перекана сама нине тенгитей кенет корат, нканакрен ветеринарыш ам неюпетер кенет Атыш ұңокеуді ұт-ұт, венретіт күш ұт қауытадық, амыш оқор атым нарышқатыр кінат. Ине әркенат мексит терілшер кіті, инентен үтвеу кен қораң ретхіргік, ғамғошен ат предприятек. Возрождение Амгуэма, пионер Заполярьянг, ам хозяйство имени первого рекомычкотки. Куттер Амгуэнгат карашиткок, айнай әлкінгок. В Энкин от Пампан Ретенькеунган, Анкан Миксир Тенмас, Ангеи Теплит Кушин, это глав госэкспертиза, Тенькеунга Плиткок, Рен Иреунгат Кави, Тенгат Валя Тугльни, Тенг Амаринганагат Панветы. Амгевита Шамакина, Наранга Шангаунган, от Камек Кликин, Тысячте Орайш, от Анкана Крен, Грах Тысячте, Мангат Кликин, Маркут Лезет, Тенгам 1800 Менгі тілесіт, мексертен мыс ұйет тайқы ешқыштен ғырақ ғатваш ән әнгам тілес пири кенет ван вад ғаратпаңытымы ғашақ вуян әнгам таңа қатқырғын. Омрау плеткөк, омрау ешқыште әміл әді күнман қасурмын. Рышама мексерте әні вишетке рамексерт ваңын әтвім пан. Чукотка и пэнк, ам Таиланда и пэ, гайманген ри, миксир шейвот куте ринят ниныш, это нин гевшин это макан ма, ам ну ты иквикин ниныш ин фестиваля кр эну тршел и Екатеринбургак. Мурген правительство и пэ пэнгэштэльтеркат. Мурген тэнкаваш это гамет аветхаушен от Таиланда кен хитпэш это же крэн, ин кунрмах тэты ам кэнмаш ан миксирн шлянганат. Нкана крэн гэш ульхэшин от коже ашвану таш крэн. Аргисху гам миксирн кашровшин от гатвашин от амашвангваш ин хома катхиргат ин кам гиргау тэшашин от гашваш тконан ама кушингин аш крэн. Транкетунгатан фестиваля кумекэшин от мангиткен тысяч теорайш от России и пэнкам колено тайпы. Мутки тэгнэкэт эс ата ушк твитагнеты.
0: Объявляется режим экономии энергии.

0: Всем добрый вечер, друзья, в эфире радио «Пурга», с вами Наташа Ковалева, и мы продолжаем эфир. «Голоса как океан, в котором можно утонуть» — это, конечно, очень романтично, но есть и другой океан, который называется «Океан эмоций». В нем бушуют волны, удержаться в нем, ой, как сложно, и единственный способ — это, конечно же, не паниковать, ведь если верить нашей следующей героине, паника — это последнее, что нужно, когда твой корабль идет ко дну. Зато можно, наконец-то, снять батики и сойти на берег. Слушаем Лолиту.
1: И ветер задувает веселее. Радио «Пурга».

0: Реклама на Радио Бурда. Расширить канал продаж и выйти на зарубежный рынок? Сегодня это не мечта, а реальность. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий спектр услуг по выводу продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на зарубежные рынки. Поиск иностранного покупателя, подготовка и сопровождение экспортного контракта, оформление сертификатов и иных разрешений, продвижение продукции и многое другое доступно в центре «Мой бизнес». Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

Группа «Браво» и песня о городе, который никогда не спит. Ну а на Земле, кстати, есть город, где спит под землей. И это Куберпеди в Австралии. Там больше половины жителей живут в подземных домах, потому что летом на поверхности температура превышает 50 градусов. Под землей у них есть и церкви, и магазины, и даже отели. Название города с языка аборигенов переводится как «белый человек в норе». Вот такой, друзья, город-крот. А мы с вами возвращаемся на поверхность и продолжаем.

0: Радио Пурга.
1: Среди пошлых алгоритмов вдруг эту грустную песню тебе подкинет алгоритм. Она залезет в грудь и поцарапает что-то внутри там, оставит чувство боли.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Сыр – это прекрасно. Но как сохранить его свежим, чтобы он не покрылся плесенью? Запомните, главный враг твердого сыра – это избыточная влажность. Именно из-за лишней конденсации и влажной среды активно размножаются нежелательные бактерии, которые портят вкус и текстуру продукта. Чтобы продлить жизнь вашему сыру, никогда не храните его в герметичном полиэтиленовом пакете. Лучше используйте пергаментную бумагу или специальный контейнер с хорошей вентиляцией. Так сыр сможет дышать, а влага не будет задерживаться.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

Но у всех разные дороги. Вот, например, наши российские пенсионеры нашли дорогу к самокатам. По данным аналитиков, люди старше 65 лет пока составляют около 1% пользователей кикшеринга. Но, судя по видео, где бабушки и дедушки лихо рассекают по дворам, этот процент может вырасти в геометрической прогрессии. Главное, чтобы дорога к сердцу не привела в травмпункт, друзья мои. А мы продолжаем, и следующая песня для тех, кто еще в пути.

Радио Бурга. И золото добывается веселее. Радио Бурга.

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.
2: Привет! Это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об эффекте единства, когда общая идентичность резко усиливает наше доверие и готовность согласиться. Вы приходите в чужой город. Местный житель советует вам сомнительный ресторан. Вы бы не поверили случайному прохожему, но если он говорит «Я тоже из Анадыря, земляк», вы сразу идете за ним. Или вы на конференции. Незнакомец в таком же бейджи, как у вас, предлагает странную идею. Вы соглашаетесь, потому что вы из одной тусовки. Мозг здесь не наивный, он использует древние ярлыки «свой-чужой». Когда мы видим общий признак, форму, акцент, хобби или любимый футбольный клуб, мозг автоматически включает режим доверия. Ему кажется, что свои не обманут. Но вот вам совет на день. Если хотите быстрее договориться с кем-то, найдите одну общую деталь. Вспомните общий вуз, город или даже любовь к определенной музыке. Это мгновенно снизит защитные барьеры собеседника. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто искал безопасных своих в большом мире. А мы с вами теперь знаем, одна общая деталь работает как универсальный ключ к доверию, даже если вы видите человека впервые.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.

0: Ирбукс только что напомнил нам, что ностальгия – это как старая кассета. Крутишь ее, а там все еще звучит что-то теплое. Грейсленд – это попытка убежать от суеты туда, где мир затихает. Но убегать нам далеко не обязательно. И прямо сейчас в эфире прозвучит Люся Чеботина с командиром. Песня о том, как один человек может стать для тебя целой вселенной. И также прозвучат звери с их музыкой, под которую выросло уже, можно сказать, не одно поколение.
1: Радио Пурга.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Эксперты центра Елизарова посетили окружные медучреждения. Как сообщили в администрации Чукотской окружной больницы, на прошлой неделе делегация Курганской клиники обсудила с региональными властями пути улучшения доступности и качества травматолого-ортопедической помощи. Директор центра Александр Бурцев и травматолог Денис Маховиков встретились с руководством окружного департамента здравоохранения. Они оценили работу больницы в Анадыре и поселке Угольные Копи. Главврач окружной больницы Эмилия Рамазанова отметила, что в прошлом году в центре Елизарова высокотехнологичное лечение прошли более 30 жителей Чукотки. Пациентов направляли в Курган после телемедицинских консультаций, уточнения диагноза и согласования госпитализации. Учреждение принимает пациентов всех возрастов по различным ортопедическим направлениям. В ходе визита стороны договорились о расширении взаимодействия. Чукотские травматологи-ортопеды смогут пройти обучение на базе образовательной площадки центра. Для них разработаны специальные интерактивные модули и программы дополнительного профессионального образования. На Чукотке откроется первый клуб смешанных единоборств «Неудержимые». Он начнет работу 1 октября в Анадыре на площадке фитнес-центра. Посетителей примут 7 лет. Программа подойдет новичкам и опытным спортсменам. Главный тренер Роман Кварасев сообщил, что основное направление – панкратион. Идея возникла на фестивале «Чукотка близко». Проект стал филиалом калининградского клуба с 15-летней историей. Тренировки платные, запись на пробное занятие уже открыта. В загранпаспортах россиян исчезнут графы, личный код и учетная запись. Изменения закреплены постановлением правительства и вступят в силу с 1 января следующего года. В Министерстве внутренних дел пояснили ТАСС, что эти данные утратили актуальность. Формат машиносчитываемого кода обновили по стандартам Международной организации гражданской авиации. Менять старые документы не придется. Также со следующего года в загранпаспорт не будут вносить данные о детях. Турецкое правительство. В провинции Маниса произошла стрельба у школы. 4 учащихся получили ранения возле Анатолийского технического лицея имени Ниязи Узмаса. Неизвестный выстрелил из ружья рядом с учебным заведением без объяснения причин. Как пишет РИА Новости, полицейские и медики работают на месте. Пострадавшим оказали первую помощь и доставили в больницу. Территорию оцепили. Ведется расследование. Личность нападавшего и детали случившегося устанавливаются. И в завершении выпуска. В Арктике могут появиться новые острова из-за таяния ледников. Самым перспективным регионом считают акваторию вокруг Новой Земли и Земли Франца Иосифа. Об этом РИА Новости рассказал гидрограф Андрей Леонов. Ученые уже находили новые участки суши, которые открывались после отступления льда. Специалисты следят за ледовой обстановкой с помощью космической съемки. Однако точные прогнозы невозможны. Остров Месяцева, например, в 2024 году растаял. Бывает и наоборот, остров превращается в полуостров. Картографические ошибки порой сохраняются десятилетиями. На этом у меня пока все. До встречи в эфире в следующем часе.

0: Добрый вечер всем. В эфире Радио Пурга. С вами по-прежнему Наташа Ковалева. Сегодня 22 сентября, вторник, 19.07 на часах. И, кстати, сегодня у нас очень сладкий день. Мы уже с вами отметили день мороженого в стаканчике. Но это не все, потому как в мире еще отмечают день белого шоколада. И, возможно, кто-то из вас скажет, что это и не шоколад вовсе, ведь какао-бобов в нем нет. Но поклонников у белого шоколада от этого меньше не становится. Так что, сладкоежки, сегодня ваш день. Купите свой любимый шоколад и мороженое и отпразднуйте эти два праздника вместе.
1: Радио номер один на Чукотке. Радио номер один на Чукотке.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы нажимаете одну кнопку, делаете два движения, и полноразмерный велосипед за 10 секунд превращается в аккуратный чемодан на колесиках. Никакой сборки, никаких инструментов, просто магия инженерия, которая помещает скорость и свободу в обычный багажник. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про велосипеды, которые складываются в чемодан за 10 секунд. Речь о реальных разработках. От голландских стартапов до японских инженеров. От немецких дизайнеров до американских краудфандинговых проектов, где рама, колеса и руль убираются в компактный корпус размером с дорожную сумку. Это не игрушка, это полноценный транспорт, который можно взять с собой в поезд, самолет или даже в офис, не пугая коллег. В Нидерландах компания Fold & Go создала модель, где колеса складываются внутрь прочного пластикового корпуса, а руль прячется в специальное отделение. Весит такой чемодан всего 12 килограммов, но на дороге ведет себя как настоящий городской велосипед. А в Японии инженеры пошли дальше. Их велосипед складывается в прямоугольный кейс, который можно поставить на багажную полку в поезде или оставить в камере хранения. И да, такие велосипеды требуют особого подхода. Механизм складывания должен быть простым, как дверная ручка. Корпус прочным, чтобы выдержать путешествие, а в разложенном виде он не должен уступать обычным велосипедам скорости. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы купили такой велосипед? Или боитесь, что он развалится прямо на дороге?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира – «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови.

0: И только что отзвучала «Дорога к морю», и если верить опросам, большинство россиян прекрасно понимают это чувство. Пляжный отдых остается самым популярным, его выбирают около 37% наших граждан. Правда, есть один нюанс: чтобы по-настоящему отдохнуть у моря, иногда нужно научиться говорить «нет» и думать в первую очередь о себе. Не зря психологи называют это здоровым эгоизмом. И далее включаем Зиверт с песней «Эгоистка».
1: И птицы полетели на юг. Радио «Бурга».

0: мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: Разговоры о важном с родителями. Объясняем вместе с навигаторами детства.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Сертон. Ответственность, осознанность, память. Три смысловых ориентира, вокруг которых строилось занятие разговора о важном, прошедшее в понедельник в школах и учреждениях среднего профессионального образования. На этот раз разговор получился по-настоящему многоголосым. Для младших и старших школьников темы были разные, но обе про человека и его выбор. Ученики первых-пятых классов говорили о естественном и искусственном интеллекте, а ребята из шестых-одиннадцатых классов – о нравственном содержании мужества на примере подвига нашего современника Нурмагомеда Гаджимагомедова. Что помогает человеку оставаться человеком в эпоху стремительных перемен? Ум, скорость, доступ к информации – все это важно, но есть качество, которое отличает нас от любых алгоритмов. Способность пропускать происходящее через опыт, чувства и моральные принципы. Искусственный интеллект уже стал незаметным спутником. Он подсказывает маршруты, подбирает музыку, помогает с переводами и текстами. Но именно человек ставит цели, проверяет факты и отвечает за последствия. Младшие школьники на занятии рассуждали, какие задачи можно смело доверить умной программе, а где нужно мыслить самостоятельно. Старшеклассники же обратились к теме, требующей зрелости души, к истории героя, для которого верность долгу оказалась выше страха. Традиционно в ходе занятия ребятам предлагалось порассуждать над вопросами. Младшим, например, над такими, как «Чем отличается работа нейросети от того, как размышляет человек?» Почему машина может узнать кота на картинке, но не поймет, почему для кого-то это больше, чем просто питомец? Или если цифровой помощник способен ошибаться и выдавать убедительные, но ложные факты, кто должен нести ответственность за непроверенную информацию? Старших спросили, как вы думаете, почему героизм – это не просто набор навыков, а состояние души? Можно ли воспитать в себе готовность думать о других прежде всего? Что в биографии Нурмагомеда Гаджимагомедова, человека, прожившего всего 25 лет и ставшего первым героем Российской Федерации в ходе специальной военной операции, заставляет задуматься о собственных поступках и выборе? Мы предлагаем и вам обсудить эти вопросы в семейном кругу. Истории, прозвучавшие на занятии, заставляют задуматься и по-новому взглянуть на привычные вещи. Вот лишь несколько фактов. Нурмагомед Гаджимагомедов вырос в семье, где служение Отечеству было традицией. Его отец – полковник полиции, награжденный 3 орденами мужества. Мать – учительница начальных классов. Он окончил Рязанское высшее воздушно-десантное училище, был мастером спорта по армейскому рукопашному бою и при этом писал стихи. В 2026 году звание Героя Российской Федерации было посмертно присвоено еще одному молодому офицеру – Василию Марзоеву, выпускнику Московского высшего общевойскового командного училища, выбравшему службу в воздушно-десантных войсках. В ходе занятия по искусственному интеллекту младшие школьники узнали, что нейросеть не имеет субъективного опыта и не способна к рефлексии, а потому может галлюцинировать, выдавать правдоподобные, но ложные сведения. Современные цифровые сервисы способны писать тексты, рисовать картины и сочинять музыку, но они лишь исполнители. Человек остается создателем, постановщиком задач и главным цензором результата. В 21 веке технологии развиваются стремительно, и молодое поколение учится жить с ними в диалоге. Оказывается, интерес к этой сфере только растет, и не только потому, что это перспективно для карьеры, но и потому, что именно здесь можно по-настоящему изменить мир к лучшему, сделать жизнь безопаснее, комфортнее и справедливее. Современное образование – это уже не только учебники и тетради. Это умение работать с информацией, проверять ее, сопоставлять разные точки зрения и не перекладывать на машину то, что требует понимания сути, эмпатии или морального выбора. А еще это разговор о вещах, которые не устаревают, о мужестве, товариществе и памяти. Герои живут рядом с нами, в биографиях семей, в названиях школ, в рассказах старших. Любознательность и критическое мышление – это не просто полезные навыки. Это инструменты, которые помогают человечеству решать самые сложные задачи – от цифровой безопасности до сохранения исторической правды. А шанс развить эти способности и применить их для великих открытий есть сегодня у каждого молодого человека. И мы считаем, что это важно. Надеемся, что вы думаете так же.
0: Разговоры о важном с родителями. Объясняем вместе с навигаторами детства. На радио «Пурга».

Группа «Серега». Вообще, кстати, у этой группы есть официальный девиз: для тех, у кого есть уши. Очень удобно, правда? Можно смело заявлять, если вам не понравилось, значит, вы просто не в той категории слушателей. А еще название группы, кстати, это фактически инициалы ее лидера Сергея Галанина, который в свое время постоянно носил серьгу в ухе. Вот такая, друзья, простая арифметика, но рабочая. Серьга в ухе плюс талант — получилась группа на десятилетие. А теперь мы двигаемся в Париж с Ванессой Паради и ее таксистом Джо, который знает, ну прям уж, все уголки Парижа.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Каждый уважающий себя мужчина время от времени хочет чувствовать себя солидным. В этом в свое время помогали классические костюмы. До тех пор, пока дамы не начали примерять пиджаки, сорочки, брюки и галстуки. Решить проблему попытались сотрудники японской компании Haruyama Trading. Там смастерили прототип мужского сьюта, который сам по себе пахнет мужским парфюмом, а им женщины, к счастью, не пользуются. Однако это еще не все сюрпризы ткани, с которой сделан костюм. Она, кроме всего прочего, содержит еще и тонкий слой диоксида титана, который убивает зловредные бактерии и вирусы. Это на тот случай, если работать придется в экстремальных условиях. При этом свои защитные свойства он не потеряет, даже если будет несколько раз постиран. Однако у антибактериального костюма есть минус – дороговат. Каждый экземпляр стоит почти $590.
0: Территория мужчин.
1: Как ни крути, главная мужская страсть – не женщины, машины. Кто из нас откажется от коллекции тачек в собственном гараже? Но это дорого, не спорю. Тогда хочу напомнить о классной альтернативе. Это радиоуправляемые автомобили на бензине. Внешне выглядят солидно. Масштаб 1 к 5. От оригиналов эти полуметровые малышки отличаются только наличием пульта, в остальном все по-настоящему. Можно выбрать как полноприводный внедорожник, так и спортивную модель. Мне лично приглянулся в онлайн-магазине вариант под названием Lossi XXL2. Легендарный зверь, сделанный под внедорожник. Под капотом бензиновый двигатель объемом в 31 кубический дюйм. С таким мотором машина развивает внушительную скорость, а благодаря полному приводу ее не развернет на первой же кочке. От остальных собратьев Lossi XXL2 отличает стойкость деталей, так что играть можно на любом бездорожье.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: Вот и подошел к концу, друзья, и мой рабочий день. С вами была Наташа Ковалева. Всем уютного и теплого вечера. Слушайте радио Пурга, ведь впереди у вас еще отличные треки и свежий выпуск новостей. Не переключайтесь.
1: Пусть всегда будет солнце. Радио Пурга.

0: поблагодарила добровольцев поисково-спасательной группы. Сегодня утром подвели предварительные итоги по выборам в Думу Чукотки. Явка составила более 53%. В Восточном округе лидируют Наталья Камыет, Вадим Тигретин и Владислав Зотиков. В Западном Людмила Данилова, Евгений Патрушев и Виктор Елагин. Окончательные результаты объявят после официального утверждения. Семья Спицыных из Агикинота представит Чукотку на всероссийском этапе семейной зорницы. Состязания пройдут в Волгоградской области с 22 по 30 сентября. Команда «Полярные волки» получила путевку после победы в региональном отборе. Соперниками станут 88 коллективов со всей России. В школе проведения установили мемориальную табличку участнику Великой Отечественной войны Алексею Овчарову. После победы он много лет преподавал там физику. QR-код на знаке ведет на биографию Овчарова на сайте библиотечной системы округа. Памятный знак установили юнармейцы Даниил Лаврик и Никита Топский. Они также участвуют в уходе за могилой Овчарова на мысе Лихачева. Имя ветерана высечено и на плите поселкового мемориала. Эксперты центра Елизарова посетили больницы Чукотки. Они обсудили с региональными властями улучшение травматолого-ортопедической помощи. В прошлом году высокотехнологичное лечение в Кургане прошли более 30 жителей округа. Стороны договорились о расширении взаимодействий и обучении чукотских специалистов на базе центра. На Чукотке стартовала осенняя карализация оленей. Ветеринары осматривают животных, берут кровь на бруцеллез, обрабатывают от овода и прививают собак-помощников. Работы уже ведут 5 предприятий, остальные присоединятся до начала октября. В Анадыре 1 октября откроется первый на Чукотке клуб смешанных единоборств «Неудержимые». Тренировки будут проводить для новичков и опытных спортсменов 7 лет. Проект стал филиалом Калининградского клуба с 15-летней историей. Главный тренер Роман Карасев занимался там 10 лет, затем 5 лет обучал других. Он является президентом Федерации спортивной борьбы округа. Тренировки в бойцовском клубе на Чукотке будут платные. Уже сейчас можно записаться на пробное занятие. Четвероногий оператор снимает фильм о жизни в Арктике. На острове Врангеля Лайка Нива закрепленной камерой помогает оператору записывать белых медведей с близкого расстояния. Кадры войдут в картину Леонида Круглова «Сказка о снежном медведе». В ней животные будут разговаривать между собой. Оператор Максим Леменков покинет остров в октябре, а в ноябре начнется монтаж. После отъезда группы Нива останется на острове. Камеру ей будут включать сотрудники заповедника, если рядом появятся дикие звери. На сегодня у меня все. В следующем часе вас ждет выпуск новостей на чукотском языке. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире завтра.
1: Живое радио Чукотки.

Все пошло не по плану, но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом. Они пытались приготовить совсем другую еду. Потом оставили вареную пшеницу на ночь и получили странные тонкие хлопья, которые стали первым шагом. А дальше один из братьев решил попробовать кукурузу. И вот появился завтрак, который сегодня знают во всем мире. В студии Борис Медведев. 1894 год. Battle Creek, штат Мичиган. В местном санатории братья Джон и Уилл Келлоги экспериментируют с зерновыми продуктами. Их задача довольно простая – придумать легкую пищу для пациентов. В тот момент они работают с пшеницей. Зерно варят, затем раскатывают и запекают. Но однажды эксперимент прерывается. Братьям приходится уйти, а приготовленная пшеница остается ждать своего часа. Когда они возвращаются, продукт уже успел постоять гораздо дольше, чем планировалось. Выбрасывать его не стали. Пшеницу снова пропустили через валики. И произошло неожиданное. Зерно разделилось на тонкие хлопья. После запекания они стали легкими и хрустящими. Получился совершенно новый вариант завтрака. Посетителям санатория хлопья понравились настолько, что после отъезда многие начали просить присылать им еще. Казалось бы, успех найден. Но Уилл Келлог решил не останавливаться на пшенице. Он начал экспериментировать с другими злаками. И вот здесь случайность закончилась. Началась уже настоящая работа. Уилл обнаружил, что кукуруза дает особенно хрустящий результат. Он продолжал менять состав, способ обработки и вкус. А затем добавил соль, сахар и другие ингредиенты, чтобы продукт нравился не только пациентам санатория, но и обычным покупателям. Так постепенно появились те самые «корнфлейкс». В 1906 году Уилл Келлог основал собственную компанию и начал производить хлопья уже в больших объемах. Но на этом история братьев становится почти отдельным сюжетом. Джон считал хлопья частью своей работы в санатории, Уилл видел в них огромный коммерческий потенциал. Так что братья разошлись во взглядах. Уилл решил заниматься производством сам, сделал ставку не только на продукт, но и на рекламу. А это, кстати, сработало. В 1909 году его компания уже выпускала около 120 тысяч коробок в день. А сама технология, которая появилась из экспериментов с вареным зерном, стала основой целой индустрии хлопьев для завтрака. Братья искали один продукт, случайно получили другой, а затем один из них сумел увидеть в неожиданном результате самостоятельную возможность. С вами был Борис Медведев, это была программа «Не все потеряно». До встречи в эфире! Все пошло не по плану, но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Друзья, здравствуйте! Сегодня мы с вами отправляемся туда, где Волга разливается так широко, что дух захватывает. В город, о котором можно говорить только с приставкой «самый». Итак, Самара.
0: Погружаемся в историю.
1: 1586 год. На высоком берегу вырастает сторожевая крепость. Пройдут века, и она превратится в город-миллионник, куда в годы Великой Отечественной эвакуировали правительство, Большой театр и даже Мосфильм.
0: Открываем новый горизонт.
1: А теперь коллекция самарских рекордов. Готовы? Здесь находится самый высокий в Европе железнодорожный вокзал. На 12 этаже смотровая площадка. И город лежит перед вами как на ладони.
0: Следующая точка назначения.
1: Здесь самая большая площадь Европы имени Куйбышева. На ней спокойно умещается 10 футбольных полей. А еще самая длинная Волжская набережная. Целых 5 километров песчаных пляжей, парков и арт-объектов.
0: Путешествуем всей гурьбой.
1: Едете с детьми? Записывайте. Аквапарк «Виктория». Тропики среди зимы. А еще зоопарк с мастер-классами. И, конечно, музей «Самара космическая». Его видно издалека, потому что над зданием возвышается настоящая ракета «Союз». Космическая еда в тюбиках – гарантированный сувенир, от которого дети будут в восторге.
0: Новый этап.
1: А для взрослых путешественников совсем другая история. Спуститесь под землю на 37 метров в легендарный бункер Сталина. Его построили в 1942 году, а рассекретили только в 90-м. Полвека жители Самары даже не подозревали, что ходят над одним из самых глубоких военных бункеров страны.
0: Перелетим в другое измерение.
1: Хотите природу? Жигулевские горы. Заповедник Самарская Лука, святой источник Каменная Чаша. А хотите старины? Тогда Богатырская Слобода. Ладьи, кони, стрельба из лука. А в середине лета знаменитый Грушинский фестиваль. Гитары, костры, песни до рассвета.
0: Готовимся к полету.
1: Совет от программы. Если летите, тогда аэропорт Курумыч. От него аэроэкспресс прямо до вокзала. Планируйте поездку на новогодние или летние каникулы? Жилье бронируйте заранее. Желающих много.
0: Напоследок.
1: Так что, дорогие друзья, собирайте рюкзаки, берите с собой любопытство и хорошее настроение. Самара уже ждет.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

Первое собственное вещание радио на Чукотке началось 22 декабря 1935 года. Однако еще в 1934 году в селе Островное была оборудована единственная радиостанция, принимавшая сигнал из Москвы. Ну а с 2001 года в Островном можно слушать радио «Пурга» на частоте 101,6 FM.

0: Новости на радио Пурга.
1: Яттак, палем тельхит которпанг, тегамен анамгалаул аумнина пинилгуд. Чукотка камгосина тангаргар каралитку ургете минкре нанамгалаур кацилхоз управления и пым. Га каралитку мгосина тканер гэк онван вэк пионера к заполярия кэнг ама первуревкомас атэм. Намуслитэн

0: Чукоткам янорния кынатам яравет жавелетен инкама интернетам администрация кнатва кынам тенкит оңар кына атты ошам мавет жавелет гамилсирам гошанат нирамшлигина буйвынымны макам сирени как нун лирек торчаплинок эн милена кламуцка кам ихирне кынкам капарве макам Мутинги века базовые станции от нерете кунгнет ванкаре макнкам и нурминакам. Милсертен мсана на мани трешка нашем мани паяю тейн и неунри така телекома операторов. В Энкинет Волен Вен Витчо Гесисин экспертиза там. В Энак Нерепат Катейкан от Волен Вен Катейсек Александра. Милсертен Мс Эн Витчо Гесисин глав гос экспертиза та Россия кена. Энкена на нинен ешеткен в Энак Амарен от Вак он вен Вышка кена. Артур твел каракет чутвингатем, и на не ратиргат росхетем, не ретейкан нет нрак от восен ватем, генраратен вашхашак, над ваская усякаем. Сама не рейкен нен кама нарана омраван нен мимсиг сурманем, милисит тирен сенгатен нен висеука я йо от восен ванем, милисертен мсакаем, и на ну юс аус на росмор портем. Рентурет вево милсертен мс уетер тангет ваон ветет санан сай вургет. Эквесяко усорвут кос эн мтвас это билибино кветейксин это уголовное дело. Минкре нан мусауркет округа кина прокуратура и пым. Гейсин эт судет эти укесит нирекликин мнгиткин нирамсинина гивис энам. Минкре нан мусауркет правоохранители. Хсаулта аркауркана эквесяко усорвут коркана. Нири исик нема епатвама гако усорвут косена. Генен висевшин гисиус АДПС, кетексин эт нкаут и ненамсевкин эт кисетам. Прокуратура Тарена Раса Кургыкина ти укисет гисин эт Билибинский районный судеты. Нканай птапшит куркан, атау иргаттауниты.
1: Радио Пурга.

0: Реклама на радио Бурда.
1: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
2: Сложно!
1: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Открытый космос. На Земле ветер дует куда хочет, а вот на других далеких планетах им командует магнитное поле, и скорость этого ветра — 1000 км/ч. В студии Борис Медведев, и теперь о серьезных доказательствах того, что магнитное поле действительно влияет на погоду других планет. Исследователи изучили 7 очень горячих планет размером примерно с Юпитер. Все они находятся настолько близко к своим звездам, что там буквально адские условия. Температуры 1000 градусов, а атмосфера находится в постоянном движении. Но скорость ветра на разных планетах оказалась связана с их магнитными полями. Проще говоря, магнитное поле может влиять на то, куда и как движется раскаленный газ. Это важно не только ради красивого факта. Магнитное поле может защищать атмосферу планеты от частиц, которые летят от звезды. Если такой защиты нет, звездный ветер способен постепенно сдувать атмосферу в космос, а вместе с ней может исчезнуть и вода. Поэтому, когда астрономы пытаются понять, насколько далекая планета пригодна для жизни, им мало знать только температуру. Нужно еще понимать, есть ли у нее та самая магнитная защита. Пока что это только начало изучения магнитных полей за пределами Солнечной системы, но все равно это довольно серьезный шаг. В студии был Борис Медведев. Услышимся на орбите.
1: Открытый космос.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую вас на эфирной кухне. У микрофона Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Сегодня готовим блюдо с интересным названием «Скардалия». Это греческий соус в виде густого пюре, которое делают из картофеля. В румынской кухне есть похожее блюдо под названием «Скардоля». Это тоже соус, но готовится он из орехов и чеснока. Что нам понадобится для скардалии? Несколько средних картофелин, 2 зубчика чеснока, 5 веточек свежего розмарина, половина чайной ложки сушеного орегано, столько же белого винного уксуса, 125 мл оливкового масла экстра вирджин, 1 столовая ложка густого йогурта, соль и свежемолотый черный перец. А теперь займемся приготовлением. Картофель отварим в кожуре в подсоленной воде или же можно запечь в духовке. Очистим его и разомнем. Чеснок мелко рубим и добавляем в горячее пюре. Туда же отправляем орегано и мелко рубленный розмарин. Заправляем пюре уксусом и йогуртом. Понемногу вливаем оливковое масло и хорошо размешиваем скардалию. Если соус вышел слишком густым, добавьте немного воды. Не забываем посолить и поперчить. А теперь можно выложить скардалию на блюдо и остудить. Перед подачей украшаем оливками. Можно подавать как соус к шашлычкам, к рыбе или вареным овощам. Но, друзья, вы же все узнали нашу любимую пюрешечку. Заменой масла в составе нас не обманешь, поэтому подаем и с селедочкой, и с котлетками. Готовьте с удовольствием, приятного вам аппетита и до встречи в эфире.
0: Сели, поели!
5: Дарова радио Пурга. Привет, Чукотка. На связи эвенская певица Гялук Татьяна Игнатенко. В синтезе с современным звучанием я популяризирую язык своих предков. А песни на эвенском языке пишет моя мама Нина Николаевна Игнатенко. Это память, превращенная в звук.

Больше семья – больше возможностей. 1 000 000 рублей могут получить семьи, в которых с 2024 до конца 2026 года родился третий или последующий ребенок. Выплату можно направить на погашение ипотеки, взятой на покупку или строительство жилья, в том числе на землях программы «Гектар». Подайте заявку через госуслуги или банк, выдавший ипотеку. Социальная реклама. Минвосток развития России.

0: Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Зубы – одни из самых твердых тканей в теле человека, а их уникальная прочность вызывает восхищение. Но почему же они такие твердые, как природа создала столь прочный инструмент? Основу твердости зуба составляет эмаль – внешняя оболочка, покрывающая внутреннюю часть зуба. Эмаль состоит на 96% из неорганических веществ, главным образом гидроксиапатита – минерала на основе кальция и фосфора. Это придает ей прочность, сравнимую с твердостью некоторых природных камней. Такой высокий уровень минерализации делает эмаль способны выдерживать колоссальные нагрузки. При жевании зубы могут переживать давление до нескольких сотен килограммов. Однако, как ни прочна эмаль, она остается хрупкой и может трескаться при ударе, если ее не поддерживают более мягкие слои.

0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.
1: Всем привет, Гавс у микрофона. Обновленные КГМ Торрес поступили к дилерам. Hyundai представила новое поколение Tucson. А Lincoln выпустит конкурента Mercedes G-класс. Об этом сегодня в программе «Полный привод».
0: Новый взгляд.
1: В дилерской сети появились кроссоверы КГМ Торрес нового модельного года, сообщили в представительстве корейского бренда. Среди обновлений – материалы отделки интерьера, модернизированное программное обеспечение для головного устройства, а вместо значка «Ssangyong» с крыльями драконов на руле теперь красуется фирменный логотип КГМ. КГМ уточнили, что для стимуляции продаж в России бренд намерен использовать все актуальные инструменты, включая предоставление скидок, в том числе при покупке в трейд-ин, а также кредитные и прочие другие финансовые предложения.
0: Дорожный монстр.
1: Компания Hyundai представила новое поколение кроссовера Tucson. Вместо плавных линий, характерных для предшественника, новинке достался более строгий квадратный кузов под стать современным трендом в автомобильной моде. Автомобиль стал визуально выше и массивнее. Узкая горизонтальная светодиодная полоса проходит по всей ширине кузова, а по краям расположились деликатные ходовые огни вертикального типа. Корму украшают изящные фонари, объединенные в тонкую линию иллюминации. Капот и передние крылья с выраженными гранями дополняют мускулистый образ автомобиля, а расширители колесных арок намекают на внедорожные амбиции модели. Автомобиль выйдет на рынок в следующем году. Технические подробности будут обнародованы ближе к запуску продаж.
0: Высшая проба.
1: Американская компания Lincoln, которая принадлежит Форду, планирует выпустить брутальный внедорожник, призванный конкурировать с немецким Mercedes-Benz G-класс. Об этом сообщает Detroit Free Press со ссылкой на свои источники. Производство автомобиля должно начаться в конце лета 2029-го. Новинку построят на базе внедорожника Ford Bronco. Причем модель Lincoln будет производиться с ним на одном заводе в Мичигане. Минимальная цена на машину, пишет издание, может составить около 70 тысяч долларов. Это, к слову, дешевле, чем Mercedes-Benz Gelandewagen, который в США сейчас продается минимум за 154 тысячи долларов. По предварительным данным, внедорожник может позаимствовать у Ford Bronco V-образный шестицилиндровый мотор объемом 2,7 литра мощностью 330 лошадиных сил, а также 3-литровый агрегат с отдачей в 418 лошадок. И на этом пока все. Программа подготовлена по материалам автопортала Autonews.ru. Водите аккуратно и пользуйтесь ремнями безопасности.
0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.

Вот почему у нее такое классное настроение. А потому что она радуется тому, что не курит и вам не советует. Радио Пурга предупреждает, курение вредит здоровью.

0: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин». В наши дни даже не верится в то, что лет 15 назад основу под макияж можно было найти лишь в арсенале профессиональных визажистов. Сейчас же выравнивающие базы найдешь в косметичке у каждой третьей студентки. Да и в магазине они продаются в большом ассортименте. Так что на это средство, которое еще называют праймером, стоит потратить деньги. Основа, нанесенная поверх дневного крема, во-первых, продлевает жизнь мейкапу, а во-вторых, гарантирует ровное нанесение тонального средства. Да и компактные пудры и румяна лягут однородным слоем без некрасивых переходов и пятен. А еще база под макияж отлично скрывает мелкие дефекты и неровности на лице, вроде следов акне или расширенных пор, а они, чего уж скрывать, присутствуют у многих. За счет чего же база обеспечивает нам такой эффект? Дело в том, что в составе основ под макияж есть силикон и пигменты, и как бы вас ни пугали эти названия, именно эти компоненты позволяют выравнивать поверхность кожи. Когда перед женщиной стоит задача втиснуться в какое-либо платье, в ход идет корректирующее белье. Конечно, утянуть 52-й размер до 46-го только с помощью белья не получится. Все-таки корректирующее боди не заменит тренировок и сбалансированного питания. Но убрать пару-тройку сантиметров и исправить рельеф вполне поможет. Итак, если вам нужно поддержать грудь, а выпирающий животик превратить в талию, выбирайте слитное боди. Корректирующие трусики сформируют только упругие ягодицы, а мини Майзер, иначе говоря, корректирующий бюстгальтер, подарит вам округлые и аппетитные декольте. В первую очередь в магазине нужно присмотреться к качеству материала и обработки. В идеале корректирующее белье должно быть бесшовным. И, конечно, важно правильно выбрать свой размер. Белье должно плотно вас обтягивать. Поэтому во время примерки обратите внимание, чтобы оно надевалось с некоторым усилием. Территория женщин.
1: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
1: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: знаете ли вы?
1: Доказано, чем более добрый человек, тем легче его обидеть. Это может происходить по нескольким причинам. Во-первых, добрые люди обычно обладают высокой эмпатией и способны глубже воспринимать чувства других. Это делает их более чувствительными к критике или негативным замечаниям. Во-вторых, люди с добрым характером могут ожидать от окружающих аналогичного поведения. Когда они сталкиваются с агрессией или холодом, это может вызывать у них сильное разочарование. В-третьих, добрые люди имеют менее эффективные стратегии совладания с конфликтами, что делает их более подверженными эмоциональным травмам.
0: Теперь буду знать.

Уважаемые граждане, полиция предупреждает. Вам позвонили и представились сотрудником банка, сообщили о подозрительных операциях по вашим счетам. Для сохранения сбережений вам всего лишь необходимо назвать персональные данные, реквизиты банковских карт и одноразовые пароли, которые поступают с помощью СМС-сообщений. Не верьте, это мошенники. Настоящие сотрудники никогда не запрашивают подобную информацию.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурга. Радио Бурга.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Если робот-пылесос плохо собирает мусор, потому что щетки потеряли свою форму и погнулись, не спешите покупать новые. Их можно восстановить. Осторожно снимите пришедшие в негодность щетки с устройства. Опустите их ненадолго в емкость с очень горячей, почти кипящей водой. Держите там столько времени, сколько потребуется, чтобы пластик под воздействием тепла снова принял свою правильную, ровную конфигурацию. После этого дайте щеткам полностью остыть и ставьте обратно. Теперь ваш робот снова сможет качественно подметать углы.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: радио «Пурга».
1: Я расстроен на гитаре, получаются аккорды просто так. Это знак. Мы пришли, а нас не ждали. Наши лица на билбордах не узнать, но и не прогнать.

0: Живое радио Чукотки.
1: Радио Пурга.
0: Музыка на краю земли. Радио Пурга.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у меня для вас настоящая сенсация. Знаете ли вы, что основатели двух величайших голливудских студий 20 век Fox и Metro Goldwyn Mayer родились в небольшом русском городке на Волге? Это правда. Приглашаю вас в Рыбинск, город, подаривший Голливуду его основателей.
0: Приключение начинается!
1: В конце 19 века в Рыбинске родились братья Иосиф и Николай Шейнкеры. Позже они эмигрировали в Америку, где стали известны как Джо и Николас Шенк. И именно они стояли у истоков двух легендарных студий, без которых невозможно представить мировое кино. А началось все здесь, на берегу Волги, где пахло рыбой и свежим тестом.
0: Погружаемся в историю.
1: Рыбинск – это не только голливудская легенда. Это город, который старше Москвы. В 1071 году здесь было крупное поселение Усть-Шексна, упомянутое в Лаврентьевской летописи. Сюда приезжал сам Иван Грозный, который повелел поставлять местную рыбу в столицу. Так и живет Рыбинск на двух реках – Шексне и Волге. А на гербе города красуются две стерляди.
0: Продолжаем наше приключение.
1: А еще в Рыбинске жил и работал Альфред Нобель, тот самый, чье имя носит всемирно известная премия. Здесь он вместе с братьями занимался разработкой дизельных двигателей и строительством первого в России нефтепровода. В местном музее «Нобели и Нобелевское движение» вы узнаете, как шведский инженер покорял русскую глубинку.
0: Следующая точка назначения.
1: Теперь о главном чуде. В советское время здесь построили гигантскую ГЭС и создали целое водохранилище – Рыбинское море. Его площадь, как у небольшого европейского государства. Чтобы увидеть это великолепие, советую съездить в деревню Переборы или отправиться на водную прогулку в сезон навигации.
0: Открываем новый горизонт.
1: Что же посмотреть? Конечно же, Спасо-Преображенский кафедральный собор с одной из самых высоких колоколен в России. Почти 94 метра. Поднимитесь туда, если осмелитесь. Прогуляйтесь по Волжской набережной. Полюбуйтесь пожарной каланчой. И обязательно найдите на Красной площади памятник «Ленин в зимнем» в шапке-ушанке.
0: Вперед к неизведанным местам!
1: Совет для гурманов и ценителей старины. Купите вяленую волжскую рыбу, судака или леща. А любителям истории стоит заглянуть в дом купца Гордеева на улице Пушкина, где сейчас работают рыбинские художники. Этот резной особняк – настоящая жемчужина деревянного зодчества.
0: Готовимся к полету.
1: Рыбинск – это место, где спокойная прогулка по набережной с видом на закат над водой превращается в настоящее путешествие в прошлое. Здесь каждый дом – рассказ, каждая улица – глава книги. И отсюда, как оказалось, началась одна из величайших кинематографических историй в мире. Так что если вы мечтаете о путешествии, в котором вас ждут и величие природы, и глубина истории, и связь с голливудской легендой, берите семью, садитесь в машину или на поезд и отправляйтесь в Рыбинск. Здесь вы обязательно найдете что-то свое.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

Примерно в 50 километрах от села Хатырка в сторону Камчатки есть перевал, который обсыпан метеоритными камнями. Расположен он между двумя сопками – Рубикон и Аннушка. Раньше оленеводы собирали космические камни для выделки шкур, уж очень они твердые. До сих пор метеоритные осколки украшают распады, переливаясь на солнце и радуя глаз. В Хатырке можно слушать радио «Пурга» на частоте 104,7 FM.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Рада приветствовать вас на кухне. Екатерина Трегуб у микрофона, вы слушаете программу «Сели, поели». Сегодня поделюсь с вами рецептом легкого салата, который можно приготовить за 3 минуты. В составе клубника, руккола, киноа, горгонзола и бальзамический крем. Рецепт идеален для летнего сезона, но никто не запрещает готовить его круглый год. Киноа я обычно отвариваю сразу побольше, кладу в контейнер и храню в холодильнике, чтобы затем добавлять в салаты. Отсюда и секрет скорости этого рецепта. Никакой магии, только стратегия и планирование. Кстати, про порции в салате никаких нет, все исключительно на ваше усмотрение. Кладите любого ингредиента сколько хотите. Обожаю такие салатики. Спелая клубника, хрустящая руккола, нежная киноа, кремовая и остренькая горгонзола, немного поджаренных кедровых орехов, и все это приправлено восхитительным бальзамическим кремом с небольшим количеством оливкового масла. Как готовим? В миску кладем рукколу, сбрызнем оливковым маслом и перемешаем с помощью двух вилок или специальных лопаток. Добавим отваренную киноа и еще раз перемешаем. Далее руками измельчаем сюда же горгонзолу. Нарезаем клубнику на четвертинки и отправляем в салат. Сверху поливаем бальзамическим кремом и добавляем поджаренные на сковороде кедровые орехи. Не путайте бальзамический крем или соус с уксусом. Тут стоит быть очень внимательными, иначе мы просто испортим салат. Вот и все, готово! Налетайте! Приятного аппетита и до новых рецептов!
0: Сели, поели!

0: и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.
1: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
2: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль.

«Танцы на пурге». Это премьеры, которые завтра будут звучать из каждого динамика. «Танцы на пурге». Это ремиксы на самые культовые треки. «Танцы на пурге». Это проект, в котором традиции танцполов встречаются с дерзким экспериментом. Мы миксуем легендарные хиты и новинки так, что ты не сможешь усидеть на месте. Старт в пятницу после 22 и в субботу после 18. «Танцы

0: my kebab, mix my body dance for you.
1: Вот и лето прошло. Радио Пурга.

0: Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Выражение «доходит как до жирафа» вам наверняка знакомо. На первый взгляд оно звучит просто как шутка или издевка, но если копнуть чуть-чуть поглубже, то выясняется, что сравнение с жирафом имеет не только метафорический, но и вполне себе научный смысл. Жираф – одно из самых высоких животных на планете. Его шея может достигать 2 метров в длину, а общий рост взрослой особи – до 6 метров. С такой, ну скажем так, архитектурой передавать сигналы от головы к телу и обратно не так-то и просто. Ну представьте, нервный импульс от копыта до мозга должен чисто физически преодолеть весьма приличное расстояние. Нервные импульсы у млекопитающих передаются со скоростью от 50 до 120 метров в секунду. У жирафа путь от длины до хвоста может быть более 3-4 метров. Так что действительно даже сигнал «Ай, больно!» от укуса насекомого добирается до мозга жирафа медленнее, чем, например, у того же хорька.

дорого. А если бросить это занятие, то за год можно скопить приличную такую сумму. И к тому же, радио Пурга предупреждает: курение вредит здоровью.

Все пошло не по плану, но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом. Он работал с радарным оборудованием и однажды заметил, что шоколадка в кармане начала таять. Причем рядом с ним не было никакого огня. Он решил проверить, что происходит. И в итоге человечество получило микроволновку. В студии Борис Медведев. 1945 год. Американский инженер Перси Спенсер работает в компании Raytheon. Его специализация – магнетроны. Это устройство, которое генерирует микроволны и используется в радиолокационном оборудовании. Во время одного из экспериментов Спенсер подходит к работающему магнетрону и замечает кое-что странное. Шоколадный батончик, который лежал у него в кармане, начал таять. Сначала можно было решить, просто жарко. Но Спенсер быстро понял, дело, скорее всего, в микроволнах. И вместо того, чтобы вытереть шоколад и продолжить работу, решил проверить догадку. Он взял несколько зерен кукурузы, положил их рядом с работающим магнетроном и получил попкорн. Следующим экспериментом стало яйцо. И вот тут результат оказался неприятным. Яйцо нагрелось настолько быстро, что просто лопнуло. Для лаборатории отличный способ убедиться, что гипотеза работает. Для уборщицы, наверное, не очень. Но Спенсер продолжил эксперименты. Стало понятно, микроволны действительно способны быстро нагревать пищу. Но возникла другая проблема. Как превратить огромную промышленную установку в устройство, которое можно поставить на кухне? Первый коммерческий вариант появился уже в 1947 году. Назывался он «Radar Range». И выглядел он совсем не так, как привычная микроволновка. Высота почти 2 метра, вес 340 килограммов, цена – $5000. Неподъемно во всех смыслах. Чтобы поставить такую на кухню, пришлось бы постараться. Но технология постепенно становилась компактнее и дешевле. Производители начали экспериментировать с бытовыми.

0: моделями, и со временем микроволновка превратилась из огромного монстра в обычный кухонный прибор. Сегодня мы можем за несколько минут разогреть еду, которая раньше требовала кастрюли, сковородки или духовки. А все началось с любознательного инженера, который заметил, что шоколадка начала таять. Иногда важное открытие начинается не с грандиозного плана, а с очень простой мысли. А почему это случилось? С вами был Борис Медведев. Это была программа «Не все потеряно». До встречи в эфире.
1: Все пошло не по плану.
2: Но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом.

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин».
1: Ревнивые жены вскоре смогут спать спокойно. Представьте себе, немецкие ученые изобрели спрей от супружеских измен. Они гарантируют, что даже если все красавицы будут у ног мужчины, то он все равно сможет удержаться от соблазна. Достаточно одного пшика в нос. Спрей сделан на основе окситоцина, гормона любви. Следовательно, чем больше этого гормона в крови, тем более привлекательными становятся жены в глазах мужей. Действует спрей, как рассказывает руководитель проекта, безотказно. В Боннском университете собрали 40 добровольцев, им закапали в нос и показали фотографии сексапильных незнакомок, а также их жен. Ни один налево даже не посмотрел. На вид этот спрей кажется не сложнее обычного назального ингалятора. Помещается в карман, и никаких побочных эффектов, кроме пылкой страсти к своей единственной супруге. Американские специалисты призывают нас активнее заниматься домашними хозяйственными делами. Оказывается, они вполне могут заменить поход в спортзал. Специалисты подсчитали, сколько калорий позволяет сжечь привычные домашние хлопоты. Заправляя кровать, человек сжигает 70 калорий. Это эквивалентно 20 минутам пилатеса или одному печенью. Стирка отнимает 148 калорий. Это 40 минут силовой тренировки с отягощениями или один средний бокал вина. Гладя белье, вы избавляетесь от 157 калорий. Это одна пачка чипсов или 30 минут водной аэробики. Вытираете пыль, сжигаете 160 калорий. Один маленький шоколадный батончик. И такой же результат вас ждет по итогам 20 минут аэробики. Так что за уборки, девушки, что тут еще скажешь?
0: Территория женщин.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама на Радио Бурда.
1: Мам, а я принцесса?
2: Конечно.
1: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
2: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
1: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, к вам протягивают маленькую лапку, в которой зажат гладкий камешек. В обмен на него вы должны отдать виноград. Это не цирковой трюк и не случайность. Это полноценная финансовая операция, где камень выступает настоящей валютой, а требования к курсу обмена предъявляются самые строгие. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на Радио Пурга. И я, Алексей Тесленко, сегодня про обезьян, которые используют камни как деньги. Речь о реальных поведенческих экспериментах, проводимых приматологами в научных центрах по всему миру, где капуцинов обучали использовать небольшие камни или металлические диски в качестве токенов для покупки еды. Обезьяны не просто брали предметы, они быстро усваивали концепцию валюты, начинали копить камни и даже торговаться, демонстрируя удивительное понимание экономической ценности. В одном из классических исследований обезьянам выдавали камни, которые можно было обменять на лакомства. Когда одна особь получала за камень сочный виноград, а ее соседка за тот же камень лишь простой огурец, вторая мгновенно понимала несправедливость. Она с возмущением швыряла камень обратно в исследователя, категорически отказываясь принимать такую заниженную оплату своего труда. И да, такие финансовые гении демонстрируют поразительные навыки. Они отлично запоминают курс обмена и требуют справедливой награды за свои действия. Некоторые особи сознательно копят камни в укромных уголках вольера, создавая личные сбережения на черный день. А также они легко отличают подходящие монеты от обычного мусора, который не принимается к оплате. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы доверили свой кошелек такой обезьяне? Или боитесь, что она обменяет все ваши сбережения на простой огурец?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира. Мир наизнанку. О ком же мы узнаем в следующий раз?

0: Алло.
1: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
0: Так.
1: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
0: Что?
1: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
2: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: знаете ли вы?
1: 52% людей спят днем. Короткий обеденный сон может повысить уровень энергии и улучшить состояние, что делает его привлекательным для многих. А в некоторых культурах дневной сон является нормой, например, сиеста в Испании, что также влияет на предпочтения людей.
0: Теперь буду знать.

0: местная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.
3: Канада, 1908 год. Уже тогда воспитание подрастающего поколения было делом весьма непростым. Как для родителей, так и для их чад.
4: Ну, здравствуй, сынок.
5: Здравствуй, папа.
4: Угу. Ну, как учеба? А?
5: Хорошо.
4: А ты уверен, что хорошо, сынок? В университете-то все в порядке, да?
5: Конечно, да, хорошо, да.
4: Да, да. А ты туда ходишь вообще-то?
5: Да как же я туда хожу?
4: Я тебя, паршивец, видел сегодня выходящим из школы. Ты не посещаешь университет, ты каждый день ходишь в обычную школу и вешаешь мне лапшу на уши. Ты что, остался на второй год?
5: Ну, папа!
4: Папа!
2: Надо верить своим детям или быть готовым к недоразумениям.
3: 23 сентября 1908 года в Канаде был открыт знаменитый ныне университет Альберты. Ввиду отсутствия помещения, первые занятия действительно проводились в здании обычной школы.
0: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.

0: Радио Пурга.
1: Среди пошлых алгоритмов вдруг эту грустную песню тебе подкинет алгоритм. Она залезет в грудь и поцарапает что-то внутри там, оставит чувство бы

прямо как в песне, уносила батарею. Ты любила сильно, я так не умею. Казалось, вытянул счастливый билет в лотерею. Но звоню тебе, когда синею, несу ахинею.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Сегодня среда, 23 сентября. В студии Олег Кравченко. Доброе утро. Число погибших при пожаре в торгово-сервисном комплексе «Солнечный» в Стерлитамаке выросло до 4. Об этом сообщила пресс-служба МЧС. По уточненным данным, пострадали 8 человек, 4 погибли, 4 госпитализированы. Пожар локализован на площади более 2000 квадратных метров. Ранее в Главном управлении МЧС по Башкирии сообщали об эвакуации 17 человек. Тушение осложняется планировкой здания и высокой пожарной нагрузкой. Минздрав Башкирии сообщил, что в больнице находятся 3 женщины и подросток. Возбуждено уголовное дело. Расходы на безопасность и восстановление электросетей могут начать учитывать в тарифах на передачу электроэнергии. Федеральная антимонопольная служба подготовила соответствующий проект приказа. По данным ведомства, проект уточняет перечень неподконтрольных расходов, включая часть затрат на обеспечение безопасности персонала и объектов электросетевого хозяйства от средств поражения, которые войдут в необходимую валовую выручку сетевых организаций. В пояснительной записке указано, что в тарифе также учтут расходы на восстановление объектов после повреждений, в том числе нанесенных в 2022-2025 годах. В ФАС подчеркнули, что изменения не повлияют на тарифы для населения. Главы регионов смогут оказывать поддержку сетевым организациям, включая субсидии. Евросоюз продлил на 3 года санкции против лиц, ответственных, по мнению ЕС, за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Меры охватывают более 3000 физических и юридических лиц, включая запрет на въезд в ЕС, замораживание активов и запрет на предоставление средств. В рамках пересмотра режима Совет решил не продлевать санкции против 3 физлиц и 1 организации, а также исключить из списка 3 умерших. Их имена будут опубликованы в официальном журнале Евросоюза. Дональд Трамп заявил, что может снова встретиться с Владимиром Путиным. По его словам, встреча уже была на Аляске, и он считает, что они проведут еще одну. Об этом он сказал во время переговоров с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН. Трамп добавил, что обсуждает с российским коллегой условия возможного мирного соглашения по Украине, которое, по его мнению, принесет пользу обеим сторонам конфликта. С начала года Путин и Трамп провели 5 телефонных разговоров, последний 8 сентября. Помощник российского президента Юрий Ушаков заявлял, что их личная встреча возможна на полях саммита АТЭС в ноябре. И в завершении выпуска. С 1 октября карту болельщика введут на домашних матчах команд премьер-лиги в рамках Кубка России. Соответствующее распоряжение правительства подписал Михаил Мишустин. Ранее Fan ID требовалось для матчей РПЛ, финала Кубка России и игры за Суперкубок. В Минспорте пояснили, что решение связано с безопасностью. При росте посещаемости игр с картой болельщика количество нарушений снижается. В сезоне 2022-2023 годов матчи РПЛ посетили более 1 миллиона человек. В сезоне 25-26 уже более 3 миллионов 200 тысяч. Массовых нарушений не зафиксировано. Также в сервисе работает программа лояльности «Чемпионат болельщиков». И на этом пока все. Хорошего всем дня. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.
0: И олени пасутся под музыку. Радио «Пурга». Звук поставь.

безветренная солнечная погода в Анадыре точно. Какая и где, я обязательно расскажу чуть позже в прогнозе погоды. Также гороскоп, много классной музыки и классная программа ожидает вас как в этом часе, так и в последующих. Не переключайтесь, заряжайтесь позитивом вместе с Радио Курган.

0: Погода на радио Пурга.
1: Друзья, я обещал рассказать вам о погоде сегодня в Анадыре. Она замечательная. Что же происходит на территории всей Чукотки? Надеюсь, то же самое. Вилибина сегодня плюс 2, плюс 6, небольшая облачность без осадков. В Анюйске плюс 3, плюс 7, переменная облачность, осадков не будет. В Певеке 0, плюс 3, облачно и слабый дождь. На Айоне плюс 1, плюс 3, значительная облачность, местами слабый дождь. В Игвикиноте плюс 5, плюс 7, облачно и без осадков. В Биллингсе около нуля, пасмурно, местами слабый снег. Марково плюс 9, плюс 12, облачно и без осадков. В Беринговском плюс 8, плюс 11, малооблачно, осадков не будет. В Провидение плюс 5, плюс 7, переменная облачность без осадков. В Лаврентия плюс 4, плюс 7, значительная облачность, осадков не ожидается. В Анадыре сегодня ясная погода, без осадков, ветер юго-западный 1 метр в секунду, температура воздуха плюс 7, плюс 9.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Если обычная чистка вашей кухонной плиты не дает результата, значит, нужно добраться до самой внутренней части. Сегодня я расскажу, как временно отсоединить дверцу. Для начала полностью остывшую духовку подготовьте к работе. Найдите на петлях дверцы небольшие фиксирующие защелки. Осторожно отодвиньте эти фиксаторы, а затем плавно приподнимите саму дверцу. Теперь ее можно отсоединить от основного корпуса. Как только дверца снята, доступ ко всем внутренним поверхностям, включая самые сложные уголки и стекло, становится максимально свободным. Чистить станет намного проще.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

своя атмосфера из Тейти. И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.net.

0: Все у вас. Гороскоп.
1: Овны. Привычные глазу лица и предметы вряд ли смогут разбудить ваше воображение сегодня. Вам требуется что-то новенькое. Инстинктивно ища это что-то, вы можете повести себя так, что многие удивятся. Тельцы. Сегодняшний день хорош для преподнесения подарков. Они будут приняты с восторгом, в чем бы они ни заключались. Близнецы. Отложите решение всякого вопроса, где требуется категорический ответ «да» либо «нет». Как бы вы ни ответили сегодня, на завтра вам наверняка захочется сменить мнение. Раки. Сегодня вам может обуять неуемное любопытство. Лучше удовлетворять его каким-нибудь невинным способом, с помощью книги, например. Сбор же и распространение слухов может негативно отразиться на ваших с кем-то отношениях. Львы. Сегодня все силы стоит отдать новым начинаниям. Старые дела пусть завершают другие. Не стоит особенно опасаться оставить что-то недоделанным. Работа не волк, в лес не убежит. Девы. Не всякому нравится ваша манера действий. Если вы желаете продолжать в том же духе, придется смириться с перспективой быть подвергнутым остракизму. Весы. Поддайтесь велению обстоятельств, плывите по течению, все сложится так, как и должно быть, и вашей помощи при этом не понадобится. Ваша звезда разгорается, скорпионы, все сильнее, освещая путь и вам, и заодно окружающим. Смотрите, не заработайте репутацию Сусанина. Стрельцы. Сегодня ваш язык, возможно, будет слегка путаться и заплетаться, хотя, если оглянуться назад, никаких предпосылок к этому не видно. Чтобы не сесть в лужу, активно пользуйтесь языком рук, ног и других частей тела. Козероги. Сегодня вы имеете неплохой шанс, заключая какую-либо сделку, выиграть несколько больше, чем предусмотрено условиями. Вам следует быть максимально хладнокровными. Водолеи. Нынешний день хорош скорее для отвлеченных размышлений, нежели для конкретных действий. Если действовать все же придется, заручитесь помощью друзей. Рыбы. Если у слона разболится зуб, то самое мудрое, что может предпринять оказавшийся рядом, это быстро куда-нибудь спрятаться. Если уж вам так охота высказать свое мнение, постарайтесь, чтобы оно не допустило ушей чрезмерно заинтересованных лиц.
0: Звезды предсказывают, что все у вас будет.
1: Гороскоп.
2: Уж небо осенью дышало. Радио Пурга.

Друзья, я напоминаю, что вы слушаете Радио Пурга. Еще раз всем желаю доброго утра, классного дня и вообще великолепного настроения. Далее у нас Союз с треком «Мимо нас». И, конечно, чуть-чуть совсем грустно осознавать, что такая прекрасная погода сегодня проходит мимо нас, потому что мы проходим мимо нее в сторону работы. Но, как говорится, надежда умирает последняя. Будем надеяться, что на выходных нас ждет примерно то же самое. Но, опять же, это повод сегодня на работу поехать не на такси, не на машине, а прогуляться и насладиться солнцем, зарядиться витамином D, а потом прийти на работу, включить радио и зарядиться витамином P. Это витамин Пурга. Если вы не поняли, он, конечно, сопутствует в организме позитива и классного настроения.

0: Мизмо только что с треком Hello отзвучал на волнах радио Пурга. Я еще раз говорю всем привет, всем доброе утро. И, конечно, напоминаю, что лучше не опаздывать, потому что рабочий день вот-вот начнется у большинства. 08:52 на часах студийных, на календаре 23 сентября. Сегодня среда, середина рабочей недели. Не опаздывайте, наслаждайтесь погодой, которая сегодня у нас, как минимум, в анализе точно за окном. Прекрасная, в надежде, что на всей территории Чукотки тоже все хорошо, и мы успеваем еще наслаждаться вот такой нехолодной осенью.
1: Радио Пурга.

0: Новости на радио «Пурга».
1: У микрофона Олег Кравченко. Здравствуйте. Чукотка полностью обеспечена автомобильным бензином на этот год. В регион доставили 5160 тонн топлива. Из них 3672 тонны составляют 92-й бензин и 1488 тонн 95-й. Об этом сообщил губернатор Владислав Кузнецов. Оператором завоза выступила компания «Росатом Арктика». Танкеры совершили 6 заходов в порты Анадыря, Беринговского, Эквикинота, Проведения, Лаврентия и Певека. Последний рейс выполнил танкер СП «Диксон». Он привез из Обской губы в Певек 1650 тонн 92-го бензина и 300 тонн 95-го. Всего с начала навигации на Чукотку доставили 62 800 тонн нефтепродуктов. Как отметил глава региона, северный завоз идет по плану. Ледовая обстановка позволяет морским путем доставить горючее даже в поселок мыс Шмидта. Это удается сделать до наступления морозов и открытия зимника. В результате все муниципалитеты округа будут обеспечены необходимыми запасами топлива. Четвероногий оператор снимает фильм о жизни в Арктике. На острове Врангеля завершается работа над кинопроектом о белых медведях. Получить редкие кадры животных оператору Максиму Леменкову помогает лайка Нива, которая живет с инспекторами заповедника в поселке Ушаковское. На ее голове и шее закреплена камера. Благодаря этому удается с близкого расстояния записывать медведиц с медвежатами. Подойти к ним человеку сложно и опасно. К осени детеныши становятся активнее, а матери сильнее беспокоятся за их безопасность. Нива предупреждает людей о приближение диких зверей, а теперь еще записывает их с близкого расстояния. Крупные планы хищников особенно нужны режиссеру. Материал войдет в полуигровую картину Леонида Круглова с рабочим названием «Сказка о снежном медведе». Прокуратура Москвы проводит проверку в отношении частной компании-изготовителя вакцин для животных. По данным ведомства, мониторинг, в том числе производственных площадей, проводится с привлечением специалистов Россельхознадзора. В ходе проверочных мероприятий выявлены нарушения требований законодательства о производстве ветеринарных препаратов. По информации правоохранительных органов, речь идет о вакцине «Мультикан-8». Руководителю фирмы внесено представление, инициировано привлечение виновных к административной ответственности, материалы направлены для решения вопроса об уголовном преследовании. Ранее в Россельхознадзор поступали жалобы на серьезные нежелательные реакции после применения серии номер 20 этой вакцины. США приняли на себя обязательства по обеспечению безопасности Гренландии. Дональд Трамп, премьер-министры Дании и Гренландии подписали соответствующее соглашение. Церемония транслировалась пресс-службой Белого дома и прошла на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Ранее Трамп заявлял, что США и Дания достигли договоренности о переходе к Вашингтону контроля над обеспечением безопасности Гренландии. По его словам, американская сторона немедленно начнет наращивать военное присутствие на Арктическом острове. И завершение выпуска. Эксплуатация Международной космической станции будет продлена до 2030 года. Об этом глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. По его словам, американские коллеги обратились с просьбой продлить работу станции, поскольку МКС состоит из российского и американского сегментов. Баканов отметил, что Россия пошла навстречу и продлит эксплуатацию еще на 2 года. При этом он подчеркнул, что это не повлияет на сроки создания российской орбитальной станции. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.
0: Радио «Пурга».

А если у вас тоже сегодня ощущение такой сильной любви, но никто об этом не знает, так может быть повод сказать, чтобы человек тоже знал, как вы к нему относитесь. И кто знает, это может быть взаимным или началом чего-нибудь классного. А может быть, у вас любовь не к человеку, а к работе своей. Тоже круто. Придите, скажите, я люблю свою работу. Ну, я приду туда в субботу, и вот это все, то, что мы знаем и любим. Звери в начале нового музыкального часа. Татьяна Куртукова. Далее обязательно послушаем Динамит, Именбек, Мона, Григорий Лепс и

0: Погода на радио Пурга.
1: Сегодня в Билибино плюс 2, плюс 6, небольшая облачность без осадков. В Анюйске плюс 3, плюс 7, переменная облачность, осадков не будет. В Певеке 0, плюс 3, облачно и ожидается слабый дождь. На Айоне плюс 1, плюс 3, значительная облачность, местами слабый дождь. В Эквикиноте плюс 5, плюс 7, облачно и без осадков. В Биллингсе около нуля, пасмурно, местами слабый снег. Облачно и без осадков сегодня в Марково плюс 9, плюс 12. В Беринговском плюс 8, плюс 11, малооблачно и без осадков. В Провидение плюс 5, плюс 7, переменная облачность, осадков не будет. В Лаврентия плюс 4, плюс 7, значительная облачность, без осадков. В Анадыре ясная погода, осадков не будет, ветер юго-западный, 1 метр в секунду, почти штиль. Температура воздуха плюс 7, плюс 9.

0: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
3: Радио «Пурга».

0: Друзья, сегодня мы с вами живем в максимальном равновесии с природой. Уточню я. Дело в том, что сегодня, ну вообще 22 или 23 числа сентября отмечается день осеннего равноденствия. Он знаменует прощание, к сожалению, с теплым сезоном и скорый приход зимы. Да и на улице уже все ощущается. Дуновение холодных ветров, мы можем это заметить, но не сегодня. Сегодня у нас безветренно. Астрономически же наше светило переходит из северного полушария в южное, пересекая небесный экватор, и день фактически равен ночи. Это мы вот говорим, что сейчас световой день увеличивается, потом он уменьшается, а вот сегодня он одинаков, что с той стороны, что с этой стороны. И вот с завтрашнего дня уже будет ночь превалировать над днем, а сегодня пока наслаждаемся этим самым равновесием.
1: Уж небо осенью дышало. Радио Пурга.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Если учитывать то, что стиль складывается из мелочей, то общее впечатление может испортить любая ерунда. К примеру, рубашка, которую надел под джемпер. Казалось бы, чего уж проще. Но если у тебя фактурная сорочка с жестким воротником и карманами на груди, то под тонким джемпером она будет выглядеть неопрятно, слишком выделяется. Так что подбирай гладкую или ищи свитер потолще. И, кстати, как поступать с воротником? Прятать или выставлять на показ? По идее, аккуратный узкий отворот можно выставлять наружу. Это выглядит неплохо, особенно если к рубашке надевают галстук. А вот широкий ворот лучше спрятать внутрь, равномерно расправив по нему джемпер. Это позволяет выглядеть сдержанно и аккуратно. Выставлять же наружу длинные концы воротника, расстегнув при этом верхнюю пуговицу, уместно не всегда. Будешь выглядеть как гость с ретро-вечеринки. Как минимум, нужно слегка поддернуть кверху рукава свитера. Тогда образ получится более непринужденным.
0: Территория мужчин.
1: Если жена или девушка постоянно пилит на тему того, что ты вечно часами просиживаешь за видеоиграми, можешь успокоить ее свежей статистикой. Ты такой точно не один. Компания-гигант Microsoft на днях обнародовала весьма интересные цифры. Оказывается, на 98% существующих в мире персональных компьютеров установлена хотя бы одна игра. При этом почти 300 миллионов рубятся в стрелялки и стратегии ежедневно, а 20 миллионов из них считают совершение подвигов в виртуальных мирах своим основным занятием. Ну а исследователи компании Harris Group выяснили, сколько же времени теряет за компом среднестатистический геймер. Лидерами, как и ожидалось, оказались подростки в возрасте от 13 до 18, посвящающие играм до 5 часов в неделю. Товарищи же из группы старше 25 замыкают шествие со скромными 70 минутами.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: самый народный проект
1: «Доска объявлений».
2: Внимание юных жителей Чукотки и их родителей. Управление МВД России по Чукотскому автономному округу совместно с Департаментом образования и науки объявляют о старте конкурса видеоконтента по безопасности дорожного движения «Перекресток знаний». Это отличная возможность для подростков от 14 до 18 лет проявить свои творческие способности и внести вклад в общее дело повышения грамотности на дорогах. Чтобы принять участие, нужно подготовить видеоролик, посвященный безопасности дорожного движения. Заявки для участия в конкурсе принимаются до 5 октября. Все подробности можно узнать на официальном сайте probdd.ru. Запомнили? probdd.ru.
0: Самый народный проект
1: «Доска объявлений».
0: Телефон
1: 2 80 11.

Леони Калм, Скотт с треком Stay. Да, действительно, оставайтесь здесь на волнах радио Пурга 101.6 FM, 102.8 в Анадыре, 104.7 волны нашей радиостанции. Слушайте также онлайн через умные колонки. Оставайтесь, делайте громче. Совсем скоро мы перейдемся на выпуск новостей и узнаем все самое важное и интересное к этому часу, что же произошло в России, в мире и на Чукотке. Ну и, конечно же, я вернусь к вам в следующем часе. Ну а если вдруг так получилось, что вас зовут Анастасия, и вам немножечко грустно и хочется поплакать, то следующая песня от Дениса Клявера специально для вас.

Не плачь, не плачь, Анастасия. Все слезы от бессилья в свои ладони спрячь. Не плачь, не плачь, Анастасия.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Олег Кравченко. Здравствуйте. В Анадыре для сохранения родных языков представят новые проекты. Сегодня в окружной столице стартовала главная конференция регионального фестиваля родных языков. Как сообщили в правительстве Чукотки, на площадке профильного лицея соберутся эксперты из разных регионов страны. В течение двух дней вместе с представителями ЮНЕСКО, МИД России и научных центров они обсудят, как сохранить языки коренных народов Чукотки. Первый день посвятят образованию. Ученые и издатели расскажут о создании школьных учебников, выпуске книг для народов Севера и подготовке новых пособий по чукотскому. Второй день посвятят цифровым технологиям. Эксперт Яндекса Андрей Михеев представит проект «Языки народов России». Разработчик из Уфы Айгиз Кунафин – умную колонку на башкирском, а специалисты по шрифтам объяснят, как адаптировать национальные алфавиты для компьютеров. Также участники познакомятся с музыкальным фольклором чукчей и историей географических названий. Команда из «Игвикинота» поборется за победу в семейной зорнице. Чукотку на решающем этапе всероссийской игры представит семья Спицыных. Андрей и Светлана, их сын Георгий и дочь Виктория выступают в команде под названием «Полярные волки». Состязания пройдут с 22 по 30 сентября в Волгоградской области. Участники получили путевку после победы на региональном отборе, который состоялся в июне. К испытаниям они готовятся вместе, повторяют теорию, отрабатывают практические навыки, определяют задачи каждого. Андрей служит в пожарно-спасательном подразделении, Светлана работает бухгалтером. Георгий играет на гитаре, а Виктория увлекается горными лыжами. Соперниками чукотской семьи станут 88 коллективов со всей России. Напомню, в прошлом году на региональном этапе победу одержала семья Девяткиных из Анадыря. Другим новостям. Четвертый международный форум «Диалог о фейках» стартовал в Москве в Национальном центре «Россия». Организаторы сообщили, что к участию приглашены представители федеральных органов власти, международные эксперты, представители СМИ и бизнес-сообщества. На сайте форума будут доступны трансляции сессий на русском и английском языках. Регистрация требуется только для очного присутствия. Форум является глобальной площадкой для обсуждения методов противодействия дезинформации и развития технологий факт-чекинга. Мероприятие проводит Международная ассоциация по проверке фактов, объединяющая более 120 организаций из более чем 50 стран. Саудовская Аравия восстановила работу нефтепровода «Восток-Запад». Ранее он был атакован йеменскими хуситами из движения «Ансар-Аллах». Об этом сообщает ТАСС. Прокачка нефти пока ведется в сниженном объеме. Кроме того, Эр-Рияд готовится возобновить отгрузку нефти в порту Янбу. Ранее источники отмечали, что компания «Сауди Арамко» в октябре не поставит нефть как минимум на два европейских нефтеперерабатывающих завода из-за повреждений на магистрали. Трубопровод протяженностью 1200 километров соединяет месторождение восточной провинции с портом Янбу на Красном море. Его пропускная способность достигает 7 миллионов баррелей в сутки. И завершение выпуска. Администрация президента США запустила круглосуточную трансляцию «Трамп ТВ». Это произошло после отказа ряда крупных СМИ транслировать выступление Дональда Трампа. В описании трансляции говорится, что лучшие видео, важнейшие выступления и самые заметные моменты транслируются круглосуточно. Крупные американские телеканалы отказались подменять CNN в президентском пресс-пуле после того, как администрация запретила журналистам ряда компаний освещать события в Белом доме. Трамп обвинил эти СМИ в распространении недостоверной информации. Представители трех американских компаний подали коллективный иск, оспаривая решение о лишении доступа. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

0: какая-то интересная эволюция любви получается. В прошлом часе звери пели песни про такую сильную любовь, которую никто еще не знает. А вот тут нам Амирчик поет, что любовь-то самообман получилась. Всего лишь часто прошел, как быстро все меняется. Надеюсь, что ваш любовь не самообман, а классная, крепкая, искренняя, как наша любовь к вам, наши замечательные слушатели. Лолита у нас далее, офсайт, она в части Мэткон, Рэй Далтон, Don't Worry. Это берем за статус сегодняшнего дня. Не переживаем, получаем удовольствие.
1: И птицы полетели на юг. Радио

0: Друзья, а я напомню, что сегодня, 23 сентября, отмечается День осеннего равноденствия. И всегда такие даты, они были, ну, если не мистическими, то окруженными различными приметами. И я решил посмотреть, что вообще нужно делать, а что не нужно делать в этот день. Так вот, оказывается, в День осеннего равноденствия нужно обязательно навести порядок в доме, избавиться от ненужных вещей, помыть окна, проветрить, подготовиться, так сказать, к зиме. Обязательно нужно будет подвести итоги, выделить время, чтобы спокойно оценить прошедший период, что удалось сделать за лето, какие планы реализовались, а что осталось незавершенным. Это такая хорошая база для корректировки целей уже на осень и следующий год. Нужно составить планы сразу же, это после того, как вы подвели итоги, а вечером провести время с близкими и желательно гуляя на природе, тем самым зафиксировав этот переход от тепла к холоду, от лета к зиме. Вот этот промежуточный осенний этап. А вот что же делать нежелательно в этот день? Нужно не начинать сразу несколько крупных проектов. Подождать. Лучше сначала закрыть все старые, а потом уже переключаться на новые. Опять же, старайтесь не ссориться, не выяснять отношения, сохранять спокойствие. Это вообще база. Не обязательно ждать дня осеннего равноденствия. Желательно это делать каждый день. Не ссориться. И, конечно, не оставлять дом в неопрятном виде, не затевать ремонт. Ни в коем случае считалось, что это может привести к беспорядку и убыткам. И, конечно же, не совершайте крупных покупок и не берите деньги в долг в этот день.
1: Радио «Пурга».

0: Реклама на Радио Бурга. Расширить канал продаж и выйти на зарубежный рынок? Сегодня это не мечта, а реальность. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий спектр услуг по выводу продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на зарубежные рынки. Поиск иностранного покупателя, подготовка и сопровождение экспортного контракта, оформление сертификатов и иных разрешений, продвижение продукции и многое другое доступно в центре «Мой бизнес». Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

никогда мне не везет, не разогнаться на взлет. Я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

Джарахов и пицца. До этого звучали с треком «Это пройдет». Подглядели, видимо, тему для песни у легенды о кольце царя Соломона. Кто не знает, фраза «все пройдет» или «это пройдет», либо «все проходит», «ничто не проходит бесследно», и «это тоже придет». Разных написаний, разные переводы. Вот такие фразы. Но суть ясна. Согласно преданию, мудрец подарил Соломону кольцо с этой надписью, чтобы оно напоминало о временности всех событий и эмоций. Так что да, знаете, если вам грустно, плохо, либо что-то не задается, все пройдет. К сожалению, с хорошим то же самое. Главное помнить, что рано или поздно всегда наступит светлая полоса.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Здравствуйте, друзья! Сегодня нас ждет город, где тысячелетняя история встречается с детским смехом, а восточные сказки с современными развлечениями. Это Казань, столица Татарстана. Идеальный маршрут для путешествия всей семьей.
2: Приземляемся в новом городе.
1: Да, Казань – это не только величественный Кремль и мечети. Это еще и город, где юных исследователей ждут настоящие приключения. Например, в музее Чак-Чака можно не только попробовать эту хрустящую сладость, но и самому ее приготовить. А в Союз-мультпарке ребенок может шагнуть прямо в любимый мультфильм и даже создать своего героя.
2: Путешествуем всей гурьбой.
1: Хотите увидеть всю Казань за час? Добро пожаловать в музей городской панорамы с ее миниатюрными копиями. А для погружения в татарскую культуру всей душой отправляйтесь в этнокомплекс Туган-Авылым. В эту родную деревню с ее домами, ремеслами и ароматной кухней. И, конечно, всеобщий восторг – это гигантский аквапарк «Ривьера». Горки, бассейны, теплые волны. Здесь радости хватит и детям, и взрослым.
2: Дорога приключений.
1: Красота Казани еще и в ее доступности. Прямой перелет из Москвы займет всего 1.5 часа. Город встречает гостей развитой инфраструктурой, понятным транспортом и массой вариантов жилья на любой вкус и бюджет. Это тот случай, когда яркие впечатления начинаются легко и комфортно. Так что собирайте чемоданы. Из Казани вы привезете новые знания, сладкие воспоминания и восторг ваших детей. Помните, самые ценные открытия – те, что мы делаем вместе.
2: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: А вот, в принципе, можете тоже вместе с Викторией Дайнеко считать до 100. И примерно в это время мы найдем в нашей игре «Родиные прятки» группу Pet Shop Boys и трек «Sia Vida E». Также в этом часе мы еще найдем Мота, Баиди, трек «Шаде», один из вирусных треков этого года, Кельвин Харрис и Кнамин Дуглас. Опять же, отзвучат треком «Бизнес». Ну и, конечно же, я буду здесь. Но я не прячусь, Иван Семиклетов меня зовут. Вы слушаете радио «Пурга». За окном по-прежнему приятная солнечная погода на часах 10:43. Напомню, что сегодня у нас среда, середина рабочей недели. И, кстати, день весеннего равноденствия тоже, по сути, середина. Совпадение? Не знаю. Но так получилось. 23 сентября. И вот, в принципе, мы досчитали до 100. И можно смело передвигаться дальше по эфиру в группе Pet Shop Boys.
1: И олени пасутся под музыку. Радио «Пурга».

Ангулема – самое отдаленное село Чукотки, куда проложено регулярное круглогодичное наземное сообщение. От Эгвикинота до Ангулемы – 91 километр. Подъезжая к Ангулеме, не забудьте снова включить радио на той же частоте, что во всех населенных пунктах городского округа Эгвикинот – 101,6 FM.

0: Друзья, в прекрасном месте мы с вами живем, и Тиесто вместе с Брайаном Грейс подтверждают это своим треком Beautiful Places, который мы с вами слушаем, послушали только что. Но в этом прекрасном месте есть замечательная радиостанция Пруга, где звучит прекрасная музыка, а совсем скоро еще и актуальные новости узнаем буквально через несколько минут. Не пропустите, я вернусь к вам в следующем часе.
1: Уж небо осенью дышало. Радио Пурга.

0: Новости на радио «Пурга».
1: У микрофона Олег Кравченко. Здравствуйте. Участников РГАВа познакомили с искусством игры на хомусе. Накануне мастер-класс состоялся в окружном доме народного творчества. Занятия для гостей и участников 30-го окружного фольклорного фестиваля провел Сергей Алексеев, артист ансамбля «Кюн-Юркен» из Национального колледжа искусств в Якутии. Он продемонстрировал классические методы игры на традиционном инструменте. Своими впечатлениями поделилась солистка камчатского ансамбля «Каритеф».
2: Меня зовут Кутена, я из Камчатского края, из племени Пойтул-О. У нас тоже есть варган или хомус, но у нас он называется ванна-яяр или ванна-диадяр. Это как бы разные диалекты. Для нас это тоже важный музыкальный инструмент. И сейчас, побывав на мастер-классе у виртуозов якутского звучания, мы понимаем, что это техники, которые очень полезны для нас в том числе. И мы с удовольствием будем применять те техники и знания, которые нам сегодня предоставили, подарили.
1: Отмечу, что уже сегодня состоится торжественное открытие фестиваля народного искусства РГАВ. Посетить мероприятие могут все желающие старше 6 лет. Центр имени Гамалеи начал разработку мРНК-вакцины от клещевого энцефалита на основе штамма из коллекции научного центра проблем здоровья, семьи и репродукции человека. Об этом сообщила руководитель лаборатории молекулярной эпидемиологии и генетической диагностики Ирина Козлова. По ее словам, речь идет об экспериментальном исследовании. Центр предоставил институту штаммы из своей коллекции. В институте Гамалеи получили мРНК-вакцину, заключили ее в липидные наночастицы для доставки в организм и провели исследования на животных. Козлова отметила, что наибольшую эффективность показал вариант на основе штамма «Красный Яр-8» дальневосточного подтипа, полученного в Иркутской области. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал провести масштабную реформу ООН, предусматривающую отмену права вето в Совбезе, отказ от Института постоянного членства и усиление полномочий Генассамблеи. Он назвал этот шаг центральным элементом реформы, подчеркнув, что расширение числа привилегированных членов Совбеза не решит проблему концентрации полномочий. По его мнению, постоянных членов быть не должно. Страны должны избираться Генассамблеей на определенный срок на ротационной основе. Эрдоган повторил принцип «мир больше пяти», отметив необходимость превратить реформу в конкретную дорожную карту. И в завершение выпуска. Госзнак планирует увеличить производство 5-граммовых золотых слитков. Гендиректор компании Аркадий Трачук в кулуарах Московского финансового форума сообщил, что решение принято на фоне высокого спроса. По его словам, Госзнак начал продавать такие слитки в июне, и результат превзошел ожидания. Уже через месяц после старта продаж сделки с 5-граммовыми слитками достигли 20% от общего числа покупок в Госзнак инвестициях. Трачук отметил, что это не предел. Слитки раскупаются в течение 2-3 дней после появления новой партии, поэтому производство решено наращивать. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.
0: Радио «Пурга».

А мне кажется, популярность артиста еще зависит не только от того, стал ли альбом платиновый, сколько человек его послушало, сколько клипов посмотрели, а еще от того, сколько других артистов перепели песни, сделали свои каверы. И вот, мне кажется, певица Максим в России тоже одна из самых таких известных певиц, на чьи песни сделано огромное количество каверов. И один из них мы послушали только что в начале часа. Жень Трофимов, «Комната культуры», трек «Отпускаю». Ну а мы отпускаем дальше, двигаемся дальше по часу. Москва у нас, Ален Пабин, также Плот, Джонни, Полина и множество других замечательных исполнителей. Обязательно гороскоп в этом части не пропустите.

0: Реклама на Радио Бунда.
1: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
2: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
1: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
3: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Погода на радио Пурга.
1: Сегодня в Билибино плюс 2, плюс 6, небольшая облачность без осадков. В Анюйске плюс 3, плюс 7, переменная облачность, осадков не будет. В Пилике 0, плюс 3, облачно и слабый дождь. На Айоне 1, 3 градуса со знаком плюс, значительная облачность, местами слабый дождь. Облачно, но без осадков сегодня в Эгвикиноте, плюс 5, плюс 7. В Биллингсе минус 1, плюс 1, пасмурно, местами слабый снег. В Марково плюс 10, плюс 12, облачно и без осадков. В Беринговском плюс 8, плюс 11, малооблачно, осадков не будет. В Провидение плюс 5, плюс 7, переменная облачность без осадков. В Лаврентии 4, 7 градусов со знаком плюс, значительная облачность без осадков. В Анадыре ясно, осадков не будет, ветер юго-западный 1 метр в секунду, температура воздуха плюс 7, плюс 9.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья, с вами Екатерина Трегуб в программе «Сели, поели». Здесь рецепты и полезные советы для тех, кто любит готовить. Делюсь с вами рецептом закуски камдичи. Это корейский картофельный салат, который можно подавать отдельно или в качестве гарнира. Есть вариации блюда с добавлением мяса – курицы, говядины, свинины или баранины. Наша камдича будет с куриной грудкой. Что нам понадобится для приготовления? Записывайте. 800 граммов крупного картофеля, 250 граммов куриной грудки или же другого мяса по вашему вкусу, половина луковицы и 3 зубчика чеснока, 1 большой болгарский перец, пол чайной ложки кориандра, 2 столовых ложки соевого соуса, 80 мл растительного масла, соль, острый перец и паприка по вкусу. Как готовим? В этом салате мне не нравится только процесс приготовления, потому что картофель нужно натереть на терке для корейской моркови. А тереть, наверное, не любит ни одна женщина. Но результат того стоит, поэтому начнем. Параллельно ставим закипать кастрюлю с водой. Тертый картофель нужно промыть несколько раз, чтобы избавиться от лишнего крахмала. Кидаем его в кастрюлю с кипятком и, не дожидаясь повторного закипания, варим 2-3 минуты. После сразу промываем холодной водой и откидываем на дуршлаг, чтобы стекла лишняя вода. Когда с картошкой закончили, приступаем к куриной грудке. Режем ее соломкой и обжариваем на растительном масле. Когда грудка почти готова, добавляем лук полукольцами и перец соломкой. Обжариваем до мягкости. Добавляем острый перец и пока отставляем в сторону. Картофель помещаем в салатник, добавляем соль, специи и рубленый чеснок. Теперь курицу с овощами, соевый соус и зелень. Аккуратно перемешиваем, и наш салат готов. Пробуйте, делитесь рецептом с друзьями. Приятного вам аппетита! Услышимся в эфире!
0: Сели, поели!

Я напоминаю, что сегодня у нас 23 сентября, и не только день осеннего равноденствия отмечается сегодня. Например, праздник. День рождения сегодня не у кого-то, а у чего-то. День рождения жевательной резинки отмечается в этот день. В 1848 году, представьте, как давно, талантливый Джон Куртис путем экспериментов, проводимых исключительно в домашних условиях, сделал оригинальный продукт, который напоминал привлекательную конфету, но состоял из искусственно созданной эластичной основы. Первоначально использовал выпаренную хвойную основу, точнее смолу, и добавлял в нее легкие ароматизаторы. Потом изделие совершенствовалось, но вот 23 сентября 1848 года жвачка увидела свет. Но! И разрекламировал он свой продукт довольно-таки интересным способом. Точнее, не он, а предприниматель, который уже наладил производство в 1919 году, Уильям Ригли, открыл телефонную книгу и по всем заявленным в нем адресам отправил по почте по кусочку жвачки вместе со своими координатами. Результат не заставил себя долго ждать. Очень скоро у нового продукта появились десятки тысяч поклонников, ведь каждому хотелось попробовать новое чудо, ну а позже товар вышел на международные рынки, где также удачно прижился, и сейчас вообще сложно представить наш мир без жевательной резинки.

0: Друзья, у нас отличная новость. Теперь наслаждаться любимым радио «Пурга» стало еще проще. Если у вас есть Яндекс.Станция или браузер с Алисой, просто скажите «Алиса, включи радио «Пурга».
1: Хорошо, включаю.
0: И погрузитесь в мир прекрасной музыки, свежих новостей и увлекательных программ, не покидая уютного дома. И даже в отпуске, на материке и в любой точке мира. Отныне «Пурга» всегда рядом.

можно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: любовь. Я не сошел с ума, так надо.
1: Радио Бурга.

Калиба де Луна от Бонни М. На волнах живого радио, радио Пурга, Файста Фэмили. Далее вместе мы, ну а вместе мы были эти 4 часа. Пришло время прощаться потихонечку. В следующем часе к вам присоединится Наташа Ковалева. Расскажет также много чего интересного, много классной музыки ожидает вас. А в этом часе мы послушаем, как газует Зиверт, обязательно. И еще не лето с треком «Счастливым». Надеюсь, что тоже вы сегодня счастливы. Ну или как минимум настроение ваше хорошее. Вот вы можете сказать, что сегодня да, мы проснулись с той ноги. День сегодня великолепный. Среда, она как маленькая пятница, мы же это знаем. Дальше двигаемся в сторону выходных. Уже потихонечку перешагиваем через экватор рабочей недели. И это тоже хорошая новость, как мне кажется. Как и солнце за окном, и довольно-таки приятная теплая погода. Надеюсь, и коллеги рядом с вами позитивные сегодня. И вообще планы на этот день у вас ого-го, какие грандиозные. Например, ничего не делать, или же наоборот делать столько, что потом можно себя похвалить. Ну а я на сегодня с вами прощаюсь. У микрофона был Иван Семиклетов. Желаю вам хорошего настроения. Слушайте радио Пурга. Пока-пока.